0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Мальчики обогнали девочек на Чукотке. За 9 месяцев в регионе родились 380 детей, 193 сына и 187 дочерей. Разница небольшая, но заметная. Такие данные приводит окружное управление, которое курирует ЗАГС и архивы. Мамы чаще всего в возрасте 18-29 лет, папы 30-39. Родители выбирали разные имена. Сыновей называли Амиром, Артемом, Алексеем, Александром, Егором. Дочерей Алиной, Аделиной, Ариной, Варварой, Василисой. За тот же срок зарегистрировали 175 браков. Мужчины чаще женились 18, 24 и 30, 39 лет. Женщины выходили замуж 18, 29 и 40, 49 лет. За аналогичный период прошлого года родилось 396 малышей, из них 207 мальчиков и 189 девочек. За 9 месяцев 2025-го заключили 218 браков. На Чукотке заработала диспетчерская служба аэроглиссеров. Уже открыта предварительная запись на рейсы через Анадырский лиман со 2 ноября по 30 декабря. Стоимость проезда составляет 500 рублей. В эту сумму включена сама переправа и трансфер до аэропорта. Льготный проезд предусмотрен для участников СВО и детей младше 7 лет. Если навигация теплохода «Капитан Сотников» завершится досрочно, катера на воздушной подушке выйдут на линию раньше запланированного срока. Пассажиры из угольных копий могут воспользоваться услугами в порядке живой очереди, сразу после получения багажа. Операторы принимают звонки с понедельника по пятницу с 9 до 17.00, а в воскресенье с 9 до 15 часов. Понедельник, вторник, среду и пятницу выполняется по 4 парных рейса, а в четверг количество выходов сокращается до 3 рейсов в день. Вылов лосося на Дальнем Востоке оказался вдвое ниже прогноза. Об этом пишет РИА Новости. К началу октября дальневосточные рыбаки добыли чуть более 98 тысяч тонн тихоокеанских лососей при базовом прогнозе в 227 тысяч тонн. Отставание от плана превысило 56%. Горбуша дала лишь 41 тысячу тонн, кита 34 тысячи, нерка около 19 тысяч тонн. Причиной стали климатические сдвиги и аномальный прогрев океана. Подход рыбы на нерест сместился на 7-14 дней. Хуже всего ситуация в Магаданской области. При прогнозе 13 тысяч тонн выловлено около 4 тысяч. Итоги года подведет отраслевой совет. И в завершении выпуска. В Монголии для тушения природного пожара вызвали искусственный дождь. Огонь вспыхнул 8 октября и угрожал национальному заповеднику Нумрук. Спасатели, сотрудники заповедника и местные жители боролись с пламенем трое суток, но локализовать его не получалось. Тогда привлекли две группы метеорологического центра, которые рассеяли облака над заповедником. Как пишет портал «Дальний Восток», прием сработал, хотя и не полностью. Пожар пока не потушен, но распространение огня остановлено. Ликвидация продолжается. Технология рассеивания облаков известна давно. Над ними распыляют соли и специальные средства, которые заставляют капли тяжелеть и выпадать дождем. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире!

0: Здравствуйте всем, это Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Вторник сегодня, 13 октября, часы нам показывают 12:08. И календарь, кстати, сегодня нам подкидывает необычный повод, это Международный день неудачников. И вот знаете, в этом празднике есть что-то очень такое человечное. Он разрешает не быть безупречными и напоминает, что ошибка – это просто информация к размышлению. И психологи даже шутят, что лучший способ научиться чему-то – это сначала сделать неправильно, а потом найти способ, как все исправить. Ну и после такого подхода любая неудача становится почти приключением. И прямо сейчас звучит «Белая стрекоза любви» – песня, которая отлично умеет превращать неловкие моменты в милые истории.
1: Радио «Пурга».

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня давайте поговорим о собаках, которым человек вместе с породой подарил не только красивую внешность, но и несколько весьма сомнительных бонусов. Начнем с таксы. Эти короткие лапы и длинное тело выглядят забавно, ну, прям сосиска по улице бегает. И ты умиляешься, пока не узнаешь, что такая форма связана с ранней дегенерацией межпозвоночных дисков. У такс заболевание позвоночника встречается настолько часто, что существует даже отдельная программа скрининга. Примерно у каждой четвертой собаки может развиться IVDD – болезнь, которая иногда заканчивается операцией и даже параличом. Теперь кавалер Кинг Чарльз Спаниель. У этой милой собаки есть заболевание с абсолютно безумным названием сирингомиелия. В спинном мозге образуются заполненные жидкостью полости, которые могут причинять сильную боль. Один из характерных симптомов выглядит так, будто собака пытается почесать шею, но лапа до нее вообще не достает. Получается такой воздушный гитарист. А теперь мопсы, бульдоги и другие короткомордые породы. Человеку понравилась большая голова и маленькая морда, поэтому мы отбирали собак именно с такими признаками. В результате некоторые теперь испытывают проблемы с дыханием, перегревом, глазами и чем угодно. Так что если питомец живет с вами, следите за весом, дыханием, походкой и изменениями в поведении. Любая внезапная боль, хромота или необычная одышка – повод обратиться к ветеринару. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Ольга Попова. Безопасность, ответственность, осознанность – три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном», посвященного безопасности в сети интернет. Цель раскрытия темы – способствовать формированию в наших детях таких ценностей, как жизнь, гражданственность и ответственное отношение к собственному поведению в цифровой среде. Что отличает человека, который умеет безопасно жить в современном мире? Осторожность, знание правил, критическое мышление? Безусловно. Но есть качество, которое объединяет всех, кто не становится жертвой обмана. Это осознанность. Именно она заставляет человека не просто доверять первому впечатлению, а задавать вопросы. Кто это? Зачем ему это? И что будет дальше? Интернет сегодня – это не просто развлечение, а полноценная часть жизни, где каждый наш шаг оставляет цифровой след. И то, насколько грамотно мы себя ведем в этой среде, напрямую влияет на нашу безопасность и благополучие. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над такими вопросами. С какими опасностями можно столкнуться именно в социальных сетях? Почему в интернете так легко попасть в ловушки мошенников? Как вы проверяете, безопасно ли то, что вам пришло в личном сообщении? Что может заставить вас нажать на ссылку или отправить что-либо незнакомцу? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Скрытый, незаметный, повсеместный. Эти слова по праву можно отнести к главной угрозе современного интернета. Вот лишь несколько фактов, которые заставляют задуматься. Социальная инженерия – одна из самых хитрых и распространенных угроз. Преступник взламывает не компьютер, а нас. Нашу доверчивость, желание быть своим в компании или получить что-то быстро. Мошенники часто играют на эмоциях. Под давлением человек сообщает ту информацию, которую следовало бы скрывать от посторонних. Смартфон – это компьютер, который круглосуточно собирает информацию о своем владельце. Фото, переписки, увлечения, места, где он бывает. Все, что попадает в сеть, формирует уникальный цифровой след. По нему можно создать цифрового двойника, и неизвестно, как его используют. Даже самая безобидная просьба просто сделать фотографию может насторожить, особенно если речь идет о мостах, железнодорожных переездах или других важных объектах. В современном мире навыки безопасного поведения в сети становятся такими же важными, как умение читать и считать. Оказывается, и сегодня интерес к этой теме только растет. И не только потому, что это важно для личной безопасности, но и потому, что именно в этой области можно по-настоящему защитить себя и своих близких. Цифровая среда – это уже не просто переписка и игры. Это высокотехнологичное пространство, где ежедневно совершаются миллионы операций, где каждое наше действие требует ответственности. Ежегодно тысячи людей становятся жертвами мошенников только потому, что вовремя не остановились и не задали себе простой вопрос: а зачем ему это? Осознанность – это не просто взрослое качество. Это мощный инструмент, который помогает человеку защитить свои деньги, репутацию и безопасность от личных аккаунтов до государственной безопасности. А шанс развить эту суперспособность и применить ее для защиты себя и других есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, друзья, «Езда по правилам» у нас уже началась, и к нам дозвонилась Наталья. Наталья, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как у вас настроение сегодня? Как погода вас радует или нет?
2: Ну, я смотрю, снег пошел.
1: Ну, слушайте, можно сказать, практически...
2: Уже, наверное, хочется снега.
1: Да, как будто бы уже не хватало. Все-таки приятно, когда на улице прохладно, а за окном еще и снег идет. И как будто бы уже, знаете, вот у меня лично ощущение, как будто к Новому году мы все ближе и ближе двигаемся.
2: Да. Да. Скоро дни будем считать.
1: Да. Наталья, а у вас машина имеется?
2: Да.
1: Да. Вы уже ее переобули, наверное, в
2: да,
1: зимнее.
2: В этом году как никогда. Рано.
1: Молодец, вы все, в общем, правила, я думаю, соблюдаете.
2: Стараюсь.
1: Так, вопрос вам наш ясен. Картинка загрузилась.
2: Да.
1: Ну, тогда поехали. Я сейчас зачитаю наш сегодняшний вопрос. Можно припарковаться. Наша новая задача про стоянку на загородной дороге. Найдя широкую обочину, вы остановились у ручья, не заслоняя дорожного знака. Помех машина не создает, но разрешено ли стоять в этом месте? Возможно, вы уже нарушили правила. Так можно или нельзя встать на стоянку в данном месте?
2: Я считаю, что можно.
1: Так, расскажите, почему вы так считаете?
2: Ну, главное правило, нельзя совершать стоянку на мосту. А здесь мы не на мосту стоим, на обочине, помех не создаем.
1: То есть транспорт спокойно может перемещаться.
2: И знак видно.
1: И
2: да.
1: знак видно, да?
2: Да?
1: Получается,
2: да,
1: машина
2: главное.
1: Не заслоняет знак. Ну что ж, Наталья, с вами не поспоришь, и вы действительно... Абсолютно правы. Поздравляю вас. Да, может быть, вы передадите какие-то приветы. Ждем обязательно от вас.
2: Ну, всем привет. Всем автолюбителям, водителям и просто жителям города Анадыря. Всем привет. Хорошего настроения. Уже хорошей рабочей плодотворной недели. Хоть и вторник, но тем не менее уже продвигаемся к пятнице.
1: Да, уже потихоньку мы двигаемся вперед. Спасибо, Наталья, вам за участие. И помните, знание правил дорожного движения – это залог безопасности. Итак, друзья, сейчас мы перейдем к правильному ответу и разберемся, почему же можно встать на стоянку в указанном месте. В нашей задаче водитель действительно съехал на обочину и встал до моста через ручей, не заслонив обозначающего его знака. А значит, не нарушение пункта 12.5 у нас не было. И, соответственно, там можно было остановиться, потому что так регламентируют правила дорожного движения. Вот такой ответ дают нам эти правила. Еще раз поздравляю победителя. А если вы, друзья, еще думаете, звонить или не звонить, то ответ, конечно, очевиден. Нужно звонить, ведь 12 литров бензина лишними не бывают. В общем, звоните и выигрывайте.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Езда по правилам.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня в меню простой рыбный суп с овощами в мультиварке. Что нам для него понадобится? 2-3 картофелины, 400 граммов рыбного филе, 2 моркови, 1 сладкий перец, 1 луковица, 1 чайная ложка соли, смесь перцев горошком, лавровый лист, литр воды и зелень по вкусу. Как готовим? Картофель, рыбное филе, морковь и перец нарезаем средними кусочками, лук мелко рубим. Выкладываем все ингредиенты в чашу мультиварки, добавляем соль, смесь перцев горошком и лавровый лист. Заливаем водой, закрываем крышку, выбираем режим суп и готовим 20 минут. Подаем, посыпав рубленной зеленью. Такой суп всегда придет на выручку, когда времени совсем нет, а пообедать хочется чем-то свежим и горячим. Готовьте с удовольствием, друзья! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: Ну что, друзья, вот и пролетел еще один час на волнах радио «Пурга». Было много хороших треков. Мы даже успели поиграть в викторину «Езда по правилам». И вообще, пусть этот час запомнится вам чем-то приятным. Ну а сейчас у меня будет короткая пауза, но музыка продолжит звучать. И пусть ритм еще немного останется с вами. Услышимся уже после 13-часовых новостей.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре после ремонта вновь заработал детский бассейн. Как сообщили в правительстве региона, дворец детского и юношеского творчества снова принимает посетителей. Здесь завершили очередной этап обновления бассейна. Специалисты сняли старую плиту, подготовили чашу и уложили новое покрытие. Оно отвечает требованиям безопасности для спортивных объектов. Кроме того, провели работы, которые должны улучшить эксплуатацию бассейна. Ремонт продолжил модернизацию, начатую в прошлом году. Тогда во дворце масштабно обновили систему подготовки и очистки воды, чтобы повысить ее качество и надежность оборудования. Новый этап помог сделать место для занятий более удобным и безопасным. Работы поддержали Департамент образования и науки Чукотки и администрация Анадыря. Ремонт прошел в рамках работы по развитию и обновлению инфраструктуры дополнительного образования в столице округа. В Певеке прошел первый фестиваль косплея. Он

31 медаль получена на наиболее серьезных соревнованиях. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что российские школьники выступили на 6 основных и 8 промежуточных олимпиадах, и каждый вернулся с наградой. Сейчас 10 ребят представляют страну на олимпиаде по физике в Самарканде. Сезон завершится в декабре. С сегодняшнего дня «Озон» и «Ингострах» прекращают программу страхования товаров-сейлеров. Как пишет «Интерфакс», все обязательства по действующим полисам выполнят. Причиной стало резкое сокращение перестраховочной емкости на рынке с 1 октября. Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время. Деньги получили 90 тысяч продавцов. «Озон» ищет другие способы защиты товаров. Остальные меры поддержки сохраняются. И в завершении выпуска. Илон Маск захотел выйти на сцену вместе со своим китайским двойником. Об этом пишет российская газета. Феномен китайского Маска по имени Ма Илун появился в 2021 году, когда видео с ним стали вирусными по всему миру. Многие пользователи считают, что китаец использует дипфейк. Из-за подозрений в применении нейросетей его аккаунт Weibo заблокировали. Схожесть с миллиардером приносит в Китае реальные деньги. В июле вирусным стал владелец ресторана барбекю Ма Цзяньпин. Выручка его заведения выросла вдвое. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Всем привет, с вами по-прежнему Наташа Ковалева, и только что отзвучала «Чилить» от Филатов и Карес, и будто сама такая атмосфера стала вдруг чуть расслабленнее. На часах уже 13:07, и кто-то прямо сейчас уже вовсю чилит на обеде. Приятного вам аппетита, а кто

0: Еще в рабочем ритме, не переживайте, время летит незаметно, особенно когда рядом хорошие треки. И сейчас как раз такой случай, когда хочется не спешить, а просто поймать эту легкую атмосферу. Включаем юность от добро, и пусть эта песня добавит в день немного беззаботности и тепла.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Тамагочи, когда мы искренне привязываемся к цифровым объектам и программам, о которых нужно регулярно заботиться. Вы скачали приложение для утренних пробежек, где за каждый пройденный километр растет виртуальный лес. Однажды вы пропускаете тренировку из-за лени, а вечером ловите себя на странные мысли. Вам искренне жаль ваши цифровые елочки. Вы даже открываете окно, чтобы подышать вместе с ними. Или вы покупаете домой робот-пылесос, даете ему имя, например, Жорик. Когда он застревает под диваном, путается в проводах и жалобно пищит, вы бросаете важные рабочие дела и бежите его спасать. Вы испытываете настоящее облегчение и даже гладите его пластиковый корпус, когда он снова едет по комнате. Мозг здесь не сошел с ума. Эволюция просто не успела обновить прошивку под цифровую эпоху. Для лимбической системы, отвечающей за эмоции, нет принципиальной разницы, кого спасать. Живого котенка или пиксельного зверька. Сам факт регулярной заботы и вложенных усилий запускает выработку гормонов привязанности – окситоцина и дофамина. Мы биологически запрограммированы любить то, во что инвестируем свое время и внимание. Ну вот вам совет на день. Используйте этот баг себе на пользу. Если не можете заставить себя учить язык или делать зарядку, то скачайте приложение с виртуальным питомцем, чье здоровье зависит от ваших привычек. Мозг с радостью будет выполнять скучную рутину ради спасения цифрового друга. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто реализовал древний инстинкт заботы, случайно перепутав биологический объект с компьютерным кодом. А мы с вами теперь знаем, регулярная забота и вложенные усилия превращают любую бездушную программу в настоящего друга.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Да, друзья, и будто сама мелодия напомнила, что мы все живем в дороге, кто-то мчится вперед, кто-то неторопливо идет, а кто-то вообще существует в режиме от отпуска до отпуска. Я думаю, таких нас много. А есть и такая дорога длиной в целую жизнь, на которой встречаются самые разные события. И большие победы, и тихие радости, и неожиданные повороты, и моменты, когда хочется просто остановиться и передохнуть. И в этой дороге самое интересное как раз в ее странностях. И сейчас в эфире Владимир Пресняков с песней «Странная».
1: Пусть всегда будет солнце. Радио «Курган».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Алый закат Сергея Лазарева только что ушел в тишину, оставив после себя такой красивый цветовой шлейф. А вообще у заката сотни оттенков, от ярко-красных, будто кто-то включил прожектор, до приглушенных сиреневых, когда небо выглядит так, будто его нарисовали акварелью по чуть влажной бумаге. Ну, у нас на Чукотке тоже случаются, конечно же, такие красивые, насыщенные закаты, что хочется просто стоять и не моргать, чтобы ничего не пропустить. В общем, после такой природной палитры переходим к дельфинам от Мумитроля, и пусть эта песня подарит ощущение ветра в волосах и соленых брызг на коже.

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Малыш Люси Чеботин. И, а знаете, по опросам почти 40% пар используют быту милые прозвища. Например, как «Зайка», «Котик», «Солнышко». Классика, которая не стареет. Еще примерно треть вообще не пользуется прозвищами, предпочитая просто имя. А оставшиеся любят что-то свое и уникальное. И иногда такое, что посторонним повторять неловко. В общем, получается, что у каждой пары свой секретный язык. И в этом есть своя романтика, когда одно короткое слово значит больше тысячи фраз.
1: Живое радио Чукотки. Радио. Музыка на краю земли. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре по сообщению жительницы остановили пьяного водителя. Инспекторы ДПС выявили 45-летнего мужчину за рулем «Тойоты». Проверка подтвердила опьянение. Об этом сообщили в окружном управлении МВД. О его подозрительном поведении полицейским рассказала 28-летняя горожанка. Она заметила автомобилиста возле дома номер 40 на улице Ленина и позвонила в дежурную часть. На место выехал экипаж дорожной полиции. При проверке документов инспекторы почувствовали от водителя явный запах алкоголя. Мужчина прошел освидетельствование, оно подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиции сообщили, что автомобилиста привлекли к административной ответственности. За пьяную езду предусмотрены штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Руководство окружного управления МВД рассматривает вопрос о поощрении женщины. По оценке ведомства, ее своевременный звонок помог предотвратить опасную ситуацию на дороге. Чукотка станет лидером по росту экономики в России. Минэкономразвитие прогнозирует увеличение валового регионального продукта на 16,5% в этом году. Основным драйвером выступает масштабное строительство объектов Баймского ГОКа. Ежегодные инвестиции в этот проект оцениваются в 120-130 миллиардов рублей. Отмечу, что в прошлом году фактический прирост валового регионального продукта составил 23%. Мошенники могут воспользоваться ситуацией вокруг дата-центров Яндекса. Об этом пишет Москва.

сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс. К Аэрофлоту, который сейчас в основном перевозит пассажиров, будут добавлены новые авиакомпании. Azur Air с конца октября планирует начать полеты по маршруту Москва-Амалия с частотой 3 рейса в неделю. Что же касается новогодних праздников, то в этот период планируется увеличение частоты полетов до 7 рейсов в неделю. И в завершении выпуска акула из Пусана дошла до парламента Кореи. Правда, пока только в качестве предмета обсуждения. Акула уже 26 дней плавает в искусственном канале Северного порта и не возвращается в открытое море, пишет российская газета. 12 октября ее судьбу обсудили депутаты Национального собрания Южной Кореи в ходе проверки работы Министерства морского и рыбного хозяйства. Парламентарии потребовали от ведомства больше внимания к безопасности хищницы. Заплывшая в Пусан акула стала народным любимцем всей Южной Кореи. За первые выходные ее пребывания в искусственном канале посмотреть на рыбу пришли около 19 тысяч человек. На сегодня у меня все. С актуальными новостями вас продолжит знакомить Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.

Всем привет, с вами Наташа Ковалева, и мы все так же на волнах радио «Пурга». Трек по городам Анны Немченко только что закончился. Оставь после себя такой легкий дух приключений. Только вот приключения приключениями, а про погоду давайте забывать не будем. В Анадыре сейчас -1, ощущается как -6, ветер северный до 9 метров в секунду. В такую погоду даже чай пьется с особым смыслом. Но зато именно в такие дни особенно ценится простое «Я с тобой». И сейчас включаем группу «Звери», и пусть эта песня станет тем самым теплым словом, которое работает лучше любого пуховика.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, металлический четвероногий аппарат делает первый шаг, спотыкается о кабель и с грохотом падает на бок. Но вместо того, чтобы ждать помощи оператора, он начинает нелепо дрыгать лапами, ищет точку опоры и через секунду уже снова стоит на ногах. Он не был запрограммирован на это конкретное движение, он сам на ощупь понял, как работает гравитация. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про роботов-собак, которые учатся ходить и вставать после падения методом проб и ошибок, как маленькие дети. Речь о реальных прорывах в области обучения с подкреплением, от передовых лабораторий Цюриха до исследовательских центров США и Китая. Инженеры больше не пишут жесткий код для каждого сустава и шага. Они загружают мозг робота в виртуальную симуляцию, где тот миллионы раз падает, кувыркается и застревает, пока нейросеть не найдет идеальный баланс. А затем этот накопленный опыт просто переносит в физический мир. В швейцарской высшей технической школе Цюриха роботы осваивают бег по пересеченной местности, интуитивно подстраивая лапы под скользкие камни и рыхлую грязь. В Америке четвероногие машины учатся компенсировать резкие толчки и открывать двери, просто анализируя обратную связь от своих гироскопов и датчиков веса. И да, такой подход полностью меняет всю робототехнику. Алгоритмы изначально не знают, что у них четыре лапы, они просто ищут способ переместить корпус из точки А в точку Б, иногда придумывая совершенно неочевидные и странные стили ходьбы. Обучение в виртуальной симуляции занимает считанные часы, хотя в реальности на это ушли бы годы и тысячи сломанных деталей. А сами машины развивают настоящую мышечную память сервопривода, запоминая, как правильно переносить вес при внезапном порыве ветра. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы завели себе такого металлического питомца? Или боитесь, что однажды он решит, что люди ходят слишком неоптимально?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

Кажется, все мы хоть раз оказывались в этой ситуации, как и у Игорька. Ждешь-ждешь, а время будто застыло. Особенно, если речь про семейные отношения. И статистика говорит, что дружба зять с тещей – это явление редкое, почти как единорог. Все про нее слышали, но мало кто видел вживую. Ну а если уж эта дружба и случается, это настоящая магия, ради которой хочется расправить крылья.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Космос всегда казался человеку местом фантастических загадок и приключений. Но среди научных открытий и амбициозных миссий остается один вопрос, о котором говорят очень редко. А можно ли, ну, скажем так, сплести щупальца в невесомости, как это происходит у человека обычно дома на Земле? Казалось бы, в среде, где ничего не удерживает тело, это могло бы стать новым уровнем близости, но реальность оказывается куда сложнее. Первое, с чем сталкиваются потенциальные космические любовники, это отсутствие гравитации. Любое движение отталкивает партнеров в противоположные стороны, и без закрепления они попросту не могут оставаться вместе. Это требует или фиксации ремнями, или нахождения внутри ограниченного пространства, чтобы можно было удерживать контакт.

0: Ева от группы «Винтаж», и это не просто трек, а настоящее творческое признание. Анна Плетнева называла его гимном восхищения Евой Польной и ее музыкой. В общем, такое сильное чувство хочется чем-то уравновесить, например, честным словом и твердым обещанием. И тут идеально ложится следующая песня «Обещай мне» Александра Маршалла про то, как важно держать свое слово, даже если ставки очень высоки.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Открытый космос.
1: Марс настолько холодный, что там действительно бывает снег. Но он совсем не похож на тот, который мы знаем. В студии Борис Медведев. На полюсах Марса зимой выпадает углекислый снег. То есть вместо обычной воды из атмосферы оседает замерзший углекислый газ. Температура становится настолько низкой, что газ превращается в лед. А весной происходит обратное. Лед не превращается в жидкость, он сразу переходит обратно в газ. Причем этот процесс может происходить взрывообразно. Под слоем льда накапливается газ, давление растет, а потом он прорывается наружу, выбрасывая песок и пыль. Получаются своеобразные марсианские гейзеры. На Земле снег весной просто тает, а на Марсе буквально взрывается. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

Только что звучал зажигательный тика-тика, кстати, который переводится «маленький желтогрудый воробей». Ритм, который будто говорит «просто танцуй и не думай», а ведь иногда именно этого и хочется — выключить внутреннего критика и отдаться моменту. Но в жизни всегда найдется тот, кто считает, что знает все лучше всех. И вот тут на сцену выходит Тедди Свимс и мистер Всезнайка. Песня — ироничный ответ всем, кто раздает советы, даже когда их и не просят.

0: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Первую партию чукотской оленины направят жителям и социальным учреждениям. 50 тонн мяса заготовили предприятия «Чаунская» и «Амгуэма». Они первыми завершили забой в округе. Об этом сообщает информагентство «Чукотка». Больше 22 тонн «Чаунская» передала местной торговой компании для продажи населению. Еще часть получили работники хозяйства и социальные учреждения. Всего предприятие заготовило свыше 30 тонн оленины. В «Амгуэме» получили 20 тонн мяса. В первую очередь оно предназначено для детсадов, школ и больниц. Поставки также получит торговая компания «Залив Креста», которая продает оленину жителям. Оба хозяйства используют высокотехнологичные убойные пункты. Остальные предприятия приступят к заготовке позже, когда похолодает. В начале ноября забой планируют провести в тундре для снабжения села Рыдкучи. Окружную кампанию завершат к концу декабря. За сезон на Чукотке рассчитывают заготовить примерно 147 тонн мяса. Предприятие «Росатома» объявило тендер на изучение чукотского месторождения. Эльконский горно-металлургический комбинат проводит конкурс на исследование рудного поля «Дор». Участок находится в 350 километрах от Эгвикинота и занимает более 93 километров площади. Подрядчику предстоит в 4 этапа определить правила будущей добычи и точно рассчитать количество золота в земле. Для этого специалисты создадут компьютерную трехмерную модель залежей и проверят данные заверочным традиционным методом. Экономическую часть проекта разрешено подтвердить либо через сравнение с похожим месторождением «Савиное», либо путем детального расчета денежных потоков. Отмечу, что в стратегии развития компании указано, что промышленное освоение этого участка планируется начать в 2031 году с переработкой до 3 миллионов тонн руды ежегодно. Другим новостям. Поставки дизельного топлива на внутренний рынок остаются приоритетом для России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен дизелем, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов превышают потребности. Снабжены также сельхозработы и северный завоз, поэтому возможен экспорт. Новак отметил,

гражданские технологии и изделия двойного назначения. Это удешевляет производство и позволяет быстро масштабировать выпуск, что ведет к насыщению войск наступательным вооружением большой дальности. Россия отмечает активность НАТО у своих границ. Москва заявляла о готовности к равноправному диалогу, а Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. И завершение выпуска. Гора в Северной Осетии получила имя Михаила Калашникова. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении имени конструктора-оружейника безымянной вершине главного Кавказского хребта высотой 4072 метра. Михаил Калашников, доктор технических наук, генерал-лейтенант, дважды Герой социалистического труда и Герой Российской Федерации. В 1949 году на вооружение приняли его разработку автомат АК-47, за что конструктор получил сталинскую премию. Автомат стал самым распространенным стрелковым оружием в мире и состоит на вооружении более сотни государств. Калашников скончался в 2013 году в Ижевске. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

На часах 15:08, почти без нескольких секунд. У микрофона Наташа Ковалева. И напомню, что сегодня 13 октября, вторник и Международный день костюма. По традиции в этот день принято надевать костюм куда угодно, хоть в магазин, хоть на прогулку. Главное, чтобы был стиль. Дизайнеры проводят мастер-классы, на площадках идут модные показы. И кажется, что весь мир сегодня просто обязан выглядеть безупречно. Ну вот, честно говоря, после целого дня в строгом костюме

0: про все пуговицы, молнии и правила этикета. И именно об этом споют градусы, когда отсутствие костюма не повод для паники, а настоящий праздник свободы.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: 5'9", brown eyes.
1: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
2: Она собиралась испечь обычное шоколадное печенье, но шоколада для выпечки не хватало. И вместо того, чтобы идти в магазин, она взяла обычную шоколадную плитку, поломала ее и бросила кусочки в тесто. В студии Борис Медведев. Расчет здесь простой. Шоколад должен растопиться, он не растопился. Именно поэтому все получилось. 1930 год. Рут Уэйкфилд владеет рестораном Toll House Inn в Массачусетсе. Она готовит печенье с шоколадным вкусом. По рецепту нужен специальный шоколад, который должен полностью раствориться в тесте. Но в какой-то момент его не оказывается под рукой. Уэйкфилд берет обычный шоколад, ломает его на кусочки и добавляет в тесто. Она ожидает, что во время выпечки он растает. Но кусочки сохраняют форму. Печенье достают из духовки. Внутри мягкое тесто и отдельные кусочки шоколада. А посетителям так-то нравится. Очень. Новый рецепт быстро становится популярным. Компания Nestlé получает разрешение использовать рецепт на упаковке своего шоколада и начинает выпускать его в специальном виде, уже с насечками, чтобы было проще ломать на кусочки. Так случайная замена ингредиента превращается в отдельный вид печенья. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Серенада дискотеки «Авария», песня, которая в свое время стала настоящей музыкальной шуткой. Группа взяла классический мотив и обернула ее в свой фирменный драйв. Да так, что даже самая романтичная серенада превращается и звучит по-новому. И кажется, у них вообще талант все вот это вот превращать в любую музыку в 100% хит. И вот теперь настроение хочется чуть-чуть сместить от веселой иронии к легкой мечтательности. И казаки делают хиты, подхватят тему и дарят свежий взгляд на песню «Облака».
1: Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Помните, как выглядят модницы в итальянском кино? Шелковые разлетающиеся платья, балетки, одним словом, прекрасные римские каникулы. И, конечно же, на ум приходит образ Одри Хёпберн из одноименного фильма. Имейте в виду, это отличная идея для фотосессии. Если вам хочется выглядеть на снимках не банально, просто повторите стиль этой голливудской красавицы. Итак, нам понадобится юбка солнца в стиле 50-х длиной до середины икры. И, кстати, никто не заставляет вас шить точно такую же однотонную юбку с поясом на талии, как у Одри. Достаточно оставить ретро-фасон, а принт выбирайте на свое усмотрение. Вторая деталь – это белая рубашка с шейным платком. Одри Хёпберн в римских каникулах надевала полосатый, но расцветка может быть любой другой. Ну и, наконец, финальный штрих – гладиаторские сандалии, которые также называют римскими. Это модель на плоской подошве с кожаными ремешками на щиколотке. И помните, что каникулы – это прежде всего особое настроение, легкое и беззаботное. Весь ваш образ должен излучать счастье, так что не кисните в студии, выходите фотографироваться в яркий солнечный день на оживленную городскую улицу. Когда мы рассматриваем в интернете чужие селфи, нам и в голову не приходит, насколько это трудно правильно себя сфотографировать. Чуть изменил ракурс, повернулся не под тем углом камеры, и вот уже на снимке появились и лишние килограммы, и невесть, откуда взявшийся второй подбородок. Запоминайте правила игры. Если встать к камере лицом, то оно мгновенно расплывется в кадре. Лучше чуть развернуться и слегка выставить ногу вперед. Это зрительно прибавит вам роста, и фигура будет казаться стройнее. Кроме того, не стоит прижимать руки к телу или скрещивать их на груди. Они будут казаться толще, а вы в целом массивнее. Ну а если предполагается, что на фото вы будете сидеть, опять же, развернитесь к камере полубоком и слегка скрестите ноги в лодыжках. В противном случае колени на снимке получатся огромными, а икры будут выглядеть толще, чем в жизни.
0: Территория женщин.

И после вдох-выдоха «Карнавал» из Солдатова хочется буквально последовать названию и сделать глубокий вдох. И, кстати, психологи советуют в моменты напряжения не бороться с эмоциями, а признать их, сказать себе «сейчас мне тяжело» и только потом искать способ выдохнуть. Вот такой честный подход здорово снимает внутреннее давление, а дальше можно уже смело переключаться на что-то яркое и беззаботное. И вот как раз кустурица группы «Братья Гримм» одна из таких песен.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

15:49 на студийных, и мой эфир уже закругляется. 4 часа пролетели на одном дыхании, поэтому пора уже уступить место Арине Перепелкиной. Она просто заряжена на эфир, так что впереди еще много драйва. Ну а с вами была Наташа Ковалева. Услышимся завтра и до встречи в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Окружная спортшкола Чукотки ждет своих чемпионов. Учебный год уже начался, но свободные места еще есть. Учреждение занимается более 700 учеников. С начала сентября пришли около 50 новичков. Прием продолжается. Особым спросом пользуется единоборство. Тренер по кикбоксингу Егор Докучаев ведет 3 группы, почти 60 ребят. В этом году они впервые выступали на первенстве Дальнего Востока Благовещенске. Свободные места есть и в боксе, греко-римской борьбе, дзюдо, кикбоксинге, тяжелой атлетике и игровых видах спорта. Записаться можно на строителей 9 или беринга 11. Понадобится медицинская справка с допуском к конкретному виду спорта. Секции бесплатные, принимают детей 6 лет. Окончательные списки групп сформируют к концу октября. В Анадыре пройдет городское первенство по шахматам. 17 и 18 октября юные игроки встретятся во Дворце детского и юношеского творчества. Как сообщили в городской администрации, мальчики и девочки будут соревноваться в 6 возрастных категориях – до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Для участия нужно до 16 октября заполнить электронную форму. Без предварительной регистрации попасть на турнир можно будет только при наличии свободных мест. Каждому игроку дадут 45 минут на партию. С первого хода к его времени будут добавлять по 30 секунд. Формат встреч зависит от числа заявок. Победителей и призеров наградят медалями и памятными призами. Соревнования организует городское управление по социальной политике и Федерация шахмат Чукотки. Яндекс.Пэй восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Об этом пишет Интерфакс. Утром в воскресенье был поврежден дата-центр Яндекса во Владимире, третий за несколько дней в результате атак беспилотников. По словам руководителя финтех-направления компании Дмитрия Пирогова, постепенно возвращаются переводы через Яндекс.Сейф, СБП и реквизитом. Оплата картами и стикерами работает полностью. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой. Пирогов отметил, что Яндекс.Пэй еще работает нестабильно, а восстановление затянулось из-за необходимости перестроить инфраструктуру после атак и сохранить безопасность финансовых данных. Глава МЧС России Александр Куренков впервые прибыл в Пхеньян. Визит направлен на обсуждение взаимодействия в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он проведет переговоры с председателем Кабинета министров и руководителем Северокорейского ведомства по делам стихийных бедствий Ким Чхоль Намом. Стороны определят приоритетные направления совместной работы и подпишут план мероприятий на 2027-2029 годы. В мае 2024 года профильные структуры двух государств заключили меморандум о взаимопонимании. Ранее представители спасательных служб КНДР неоднократно приезжали в Москву для консультаций.

0: устройством забора отложений, прибором разделения на фракции и ленточными транспортерами, подающими загрязнение и песок в отдельные емкости. Это позволяет убирать загрязнение, не размывая дно. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио Спорга.

вредно, хотеть не вредно, хотеть нужно. Поэтому, друзья, хотите обязательно, особенно когда за окном так холодно, как сейчас в Анадыре. Уверена, на всей Чукотке ощущение зимы наступает. Ветер ледяной. Добралась, прикрывая щеки и пальцы, пожалела, что не надела перчатки. Поэтому обязательно прикрывайте конечности и, конечно же, согревайтесь вместе с Радио Пурга. С этого момента отогреваюсь я вместе с вами. Арина Припелкина в эфире Радио Пурга, 16:08. Самое время смотреть не на океан, а на термометр. В Анадыре переменная облачность минус 2, ощущается как минус 8. Чувствуете, да? Ну и самое главное, что сегодня два забавных праздника. Международный день костюма. Мужчины одеваются. И день без бюстгальтера. То есть женщины раздеваются. Поэтому ярких костюмов вам, друзья. Хорошего настроения. И самое главное, чтобы вы правильно все делали.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукрэк Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Теке хингркетен менгос услугай пойм. Темингут кутуль атель эт навенит кухен эт наматвал эт чукоткак. Келит ужин нивет игут ниткен эт. Эусима нрену ива унгахен эт тенге ужин йотте мания орга кентен мыс эт. Инхуна ораэс ат нажмашау на темингут кутуль атель анатвахен эт амаш вангвас эт тен мыс эт. Хол тен мыс анамисирет кеген альсина гос услуги. Орайсаут нанген тавате тавас эт кейхит нэпкирхин эт кэте. Ахан ванта тэгэн альсин эт мингут кутул атэс ам. Эн мэна гаушаванит косэс каса службаут поддержки госуслуги. Туйос каскотэн каманэмэ. Танген ванта тэрэн альси ам. Тэмингут кул ам. Атаун гэн тавата нэнтэхэн эт нэкэсэн нэвэткэн эт инхуна. Эмигсирэт кэгэн альсин эт госуслуги. Инхуна орайс ата капсасау кэнэтвэнэн кота. Нэнхэна нэунаткэн тэмингут кутул атэл айнхуна. Рарамэк витявэлси номера витявэлси банка кэн лэмгэ ура госуслуга кэна. Эвэр тэмингут кул анаранрмэгэн витявэлси номера рэгнана. Наратул аттау нат кэлит ультин кама наран вантаттау ната госуслуга тэм. Мин кресисэу кэн куна кэлин нивэр кэткарамэ ната госуслуга. Паусинэ тэвас ан адрес лэмгэ ура гагасасэн нэнц ан кэсэ ургэна пэлэткунгу ка кэрэмэн ру нэкэсэтва кэн кума. Гэкэлин нивэлсэн ата мэсэнджэр гэпэ лэмгэ ура электронны почтай пэн кэн каман кэна тургэнан лэмкэлэл ан гос услуга ка. Если уж от госуслуга кэн ваны на тэкэсэнг на тэнкам ваны вэнит куйгут нитэ на тэм. Торыка утерэни найвыткун от минкри рвэнтэ так госуслуга твытку тури винрэты гути тэкэм. Поддержка утэнкам а рвэнтэ так арану такалтэтка уитэркэн. Канамгышавр кнетка синитки на тэнкам тумгэ тэм. Авнан витчаватка гивэт ваз от орэс от асарокю так отвар кнетэк тэмиутку тузэта зам. Гэта мохлтир книгка турги нэт кэхит ульте тоз атэл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукрэк Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Группа Дэма, призывающая «Давайте пейте». Знаете, ученые тут целиком на стороне поп-музыки. Исследования доказывают, пение отлично прокачивает иммунитет. Резко снижает уровень кортизола, вырабатывает гормоны счастья. Причем науке совершенно не важно, попадаете ли вы в нот или просто голосите в машине, как мартовский кот. Терапевтический эффект для вас абсолютно одинаковый. Хотя, мне кажется, у ваших соседей или попутчиков уровень стресса в этот момент, возможно, слегка подрастает. Впрочем, одной песни сыт не будешь, особенно когда в сердце штиль. Мужчине для настоящего вдохновения всегда нужна муза, ради которой вообще хочется петь, жить и совершать подвиги. Владимир Пресняков подтвердит эту простую истину. Без нее никак на радио Пурга.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 13 октября 1718 года. Члены Российского Сената активно возмущались.
5: Какой ужас! Нам и запретить разговаривать?
6: Просто тоталитаризм какой-то.
4: Вот именно, ведь это наша работа.
6: А я вообще не женат, я с коровой живу. Что мне, с ней беседовать, что ли?
4: Недовольство российских сенаторов нельзя было назвать беспричинным.
7: В этот день, 13 октября 1718 года, Петр I, недовольный постоянными распрями в Сенате, издал указ о том, чтобы лишних слов и болтанья не было, ибо необходимо говорить кратко и только о настоящем.
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
2: Календурь!
3: Календурь!
8: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
9: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
8: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

От Василики в Киеву колоритно Атау Америка и для жителей материка Америка. Это далеки заокеанские дали, а для нас на Чукотке практически соседний двор. Вышел в ясную погоду к Берингову проливу, и вот она, Аляска, рукой подать. Подумаешь, государственная граница и линия перемены дат. А у нас уже вторник в самом разгаре, а у них там все еще понедельник догорает. Представляете, жить на самом краю света вообще особое искусство, когда ты каждый день балансируешь между мирами. Ну а где край, там всегда проходит рубеж. Географический, временной или даже личный. Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» любые границы берут с разбега и на максимальной громкости. Мощный и бескомпромиссный рубеж прямо сейчас.

0: знаете ли вы?
1: Существует определенная взаимосвязь между окрасом лошади и ее темпераментом. Издревле считается, что чем темнее масть, тем выносливее животное. Рыжий цвет олицетворяет собой огонь, и считается, что такие лошади неумеренные, холерические и огненные. Вороные же – горячими и злыми, а вот белых считают изнеженными.
0: Теперь буду знать.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я-то помню и «Уикенд», но самое интересное, не помню последний раз, когда я слушала «Шаде». Спасибо о том, что напомнили нам в этом году об Аинде Хачо и Мод эту прекрасную певицу и навели в эфире томного бархатного романтизма. Прямо хоть сейчас закрывая глаза и улетая в медленный танец. Но никаких медленных танцев на часах 16.51. К этому моменту во вторник у нас обычно просыпаются куда более приземленные рефлексы. Например, аккуратно свернуть рабочие вкладки, приготовиться к низкому старту в сторону дома, и главное не сопротивляться этим внутренним порывам. Тем более, что за окном порывы ветреные, поэтому хочется чего-нибудь согревающего, теплого и, может быть, даже через магазин. Там тоже можно согреться, стоя бок о бок. Я уверена, что следующая героиня вам поможет согреться пока что на рабочем месте. Она знает об этом лучше всех. Лена Темникова в свое время задала абсолютно новый стандарт для нашей поп-музыки. Абсолютно упаковав томный вокал в клубный стиль, предлагаю его заценить.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анюйск завезли 10 тысяч тонн арктического дизеля. Нефтебаза Чукотснаба получила весь запланированный объем топлива для Билибинского района. Как сообщает информагентство «Чукотка», северный завоз здесь выполнен полностью. Горючее будут хранить до открытия зимников, а затем на машинах доставят труднодоступные села. Перевозки организовывал единый морской оператор «Росатом Арктика», используя суда иртышского пароходства. Танкеры забирали дизель в Певеке и везли его в Нижнеколымский район. Там топливо перегружали на баржи, которые буксиры доставляли в Анюйск. Сейчас флот готовится к зимней стоянке. Для района важно успеть с поставками за короткую навигацию. Прежний перевозчик отправлял суда на Чукотку лишь после завершения завоза в своем регионе, из-за чего сроки сдвигались. Новую компанию привлекли при поддержке губернатора Владислава Кузнецова. В дальнейшем иртышское пароходство планируют использовать и для доставки сухих грузов. Чукотские школьники отправятся на всероссийский слет. Как сообщает региональное отделение движения первых, команда «Спарта. Стражи памяти» из угольных копий стала победителем отбора на 4-й всероссийский слет «Хранители истории». Мероприятие пройдет с 12 по 15 ноября. Для участия коллективу требовалось подготовить видеопрезентацию и предоставить отчет о реализованных инициативах. Школьники регулярно организуют уроки мужества, взаимодействуют с ветеранами специальной военной операции и несут караул у памятника Тимофею Елкову. Также в их активе участие в региональных мероприятиях, таких как «Пост номер один» и «Красная гвоздика». Руководитель группы Гульнара Кучукова отметила, что победа является результатом планомерной работы по сохранению исторической памяти. Отдельно была выражена благодарность советнику директора по воспитанию Марии Коноваловой, которая организовала поддержку при оформлении заявки для поездки. Организаторами форума выступают «Движение первых» совместно с Юнармией России. Кабинеты в российских школах будут оснащаться единым оборудованием благодаря новому стандарту среднего общего образования. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, впервые закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов, особенно по естественно-научным дисциплинам. Это создаст равные условия во всех школах. Стандарт охватывает мебель, системы хранения и специализированные средства обучения. Кабинеты физики получат лабораторные столы и комплекты для практикумов, кабинеты основы безопасности и защиты Родины, противогазы, макеты автоматов и материалы по беспилотникам. Костенко отметил, что переход будет поэтапным, без требования полного оснащения к следующему учебному году. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции «Рупур». Она построена при участии России. 11 октября на станции впервые достигли самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. Специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора. Подачу электроэнергии в национальную сеть глава «Росатома» Алексей Лихачев планирует начать во второй половине ноября. «Рупур» – первая атомная электростанция Республики Бангладеш. Она строится по российскому проекту в 160 километров от Даки и будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 мегаватт. И завершение выпуска. Хакеры взломали системы управления холодильным оборудованием в сотнях супермаркетов Франции. Затем они подняли

Таких больше нет, пели Артик Асти вместе с Ником Рином. И если вам сегодня кажется, что вы уникальны исключительно своими оговорками и мелкими провалами, расслабьтесь. Сегодня, 13 октября, отмечается Международный день неудачников и заодно День глупых высказываний. Так что, если сегодня ляпнули что-то не то на работе или эпично споткнулись на ровном месте, считайте, что вы просто в тренде. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так что относимся к себе с юмором и с легкостью. Тем более на улице разворачивается настоящая драма. За окном в Анадыре потрясающий алый закат, намекающий на завтрашний холод. Ледяной ветер сдувает всю романтику. На термометрах плюс 2, по ощущениям минус 7, и на часах 17:08. Вечер вторника, между прочим, в студии радио Прогорин Припелкина. Всем доброго вечера. Приглашаю вас спрятаться от стужи в нашем новом музыкальном часе. Ну, а уверять себя в такую погоду, что на улице не так уж холодно, это, согласитесь, чистой воды иллюзия или самообман.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
0: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 2 80 11.

группы «Динамит». И знаете, судя по свежим исследованиям, этой самой девушке, о которой пела группа, расставание пошло только на пользу. Ученые опросили 2000 пар и выяснили, лучшая бьюти-процедура для женщин – это вовремя сбежать от токсичных, из токсичных отношений. Оказывается, после разрыва с неподходящим партнером сами собой проходит высыпание, улучшается сон, восстанавливаются гормоны и начинают блестеть волосы. Так что, девушки, мотайте на ус. Иногда для идеальной сияющей кожи нужен вовсе не дорогой крем, а просто статус бывший. Правда, сам процесс побега в новую счастливую жизнь редко выглядит как в кино. Чаще всего это драматичная поездка в сумерках под стук дождевых капель. Группа «Пицца» и «Наваи» записали идеальный саундтрек для такого момента. Предлагаю его послушать.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Evolut показала обновленный Evolut iJoy, который пока не поступил в продажу, да и цены на новинку на данный момент неизвестны. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Evolut представила новый электрический кроссовер iJoy. Как сообщила пресс-служба марки, автомобиль новой генерации создан на платформе Quantum S3. Внешний кроссовер сильно отличается от автомобиля прошлого поколения, представленного в России в 2022 году. У него более современный дизайн, чем-то напоминающий Москвич 3. Однако по сравнению с машиной, выпускающейся в Москве, у iJoy более выразительные кузовные элементы. Например, угловатые колесные арки и передние фары особенной формы. В целом, по своей форме, Evolut iJoy похож на все новые компактные кроссоверы.
0: Под капотом.
1: В новый кроссовер установлен один электромотор, выдающий 163 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час составляет 8 секунд, а заявленный запас хода на полной зарядке до 417 км. iJoy поддерживает быструю зарядку от 30 до 80%, его можно зарядить за 18 минут. У нового Evolut iJoy передний привод. Внутри у кроссовера сплошной минимализм. Там выделяется один большой экран мультимедийной системы, а рядом с ним еще один дисплей, отражающий показатели приборной панели. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. У автомобиля также есть беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два порта Type-C и два источника питания на 12 Вольт.
0: Продано!
1: Старт продаж новинки пока не объявлен. Неизвестны и цены на новый Evolut iJoy. Автомобили под маркой Evolut собирают в России на предприятии в Липецкой области. Там же, например, выпускают и премиальные автомобили под брендом Voya. Evolut iJoy прошлого поколения представили в России в декабре 2022 года. Изначально кроссовер получил электродвигатель мощностью 163 лошадиные силы, а также аккумулятор емкостью 53 кВт-часа с запасом хода на 407 км. Затем, в конце мая прошлого года, Evolut объявил, что iJoy оснастили тяговой батареей отечественной разработки. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Да, в принципе, переосмысление известной песни «Отпусти и забудь», потому что отпустить ситуацию – это, конечно, мудро. А как насчет того, чтобы вообще отпустить контроль над собственной жизнью? Европейские авиакомпании сейчас вовсю продвигают слепое бронирование. Покупаешь билет, выбираешь дату, а в графе назначения написано просто «unknown», то есть неизвестно, куда тебя занесет. В Рим, в Стамбул или Ереван узнаешь только при посадке в самолет. Хотя, мне кажется, для нас концепция «билет неизвестно» вообще не новинка. Берешь билет, а погода уже сама решает, полетишь ты сегодня, через 3 дня или не приземлишься в итоге нигде. Спонтанный туризм, как он есть. Впрочем, куда бы нас ни забросила судьба, друзья, от одного маршрута сейчас точно не скрыться. Мы все дружно прилетели в сезон дождей, и уже сегодня дождь превратился в снег. Так что ветер и меланхолия присутствуют. Предлагаю отправиться в этот самый сезон, но классический, вместе с Иваном Демьяном и группой 7Б.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Открытый космос.
1: Марс настолько холодный, что там действительно бывает снег. Но он совсем не похож на тот, который мы знаем. В студии Борис Медведев. На полюсах Марса зимой выпадает углекислый снег. То есть вместо обычной воды из атмосферы оседает замерзший углекислый газ. Температура становится настолько низкой, что газ превращается в лед. А весной происходит обратное. Лед не превращается в жидкость, он сразу переходит обратно в газ. Причем этот процесс может происходить взрывообразно. Под слоем льда накапливается газ, давление растет, а потом он прорывается наружу, выбрасывая песок и пыль. Получаются своеобразные марсианские гейзеры. На Земле снег весной просто тает, а на Марсе буквально взрывается. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

Проект Fast Boys, трек и Music Sounds в очередной раз доказали, правильный бит способен разогнать любую усталость. На часах уже 17.52, самое благословенное время вторника, когда можно наконец-то перестать слушать бесконечные распоряжения руководства, закрыть рабочие чаты и почувствовать себя абсолютно свободным человеком. Ну или еще 8 минут потерпеть, если что. Но не спешите расслабляться. Командовать этим вечером теперь будет совсем другой человек. Главная хитмейкерша страны, яркая, дерзкая Люся Чеботина, умеет отдавать приказы так, что подчиняться им сплошное удовольствие. Особенно, если приказ бросить все и танцевать. Будем с ней танцевать. Принимаем исходное положение, но прежде хочу напомнить, всегда можно написать нам в телеграм-канал или в канал Макс на наш номер 924-789-2222 для того, чтобы оставить кому-нибудь приятные слова. И в это время, в конце часа, обычно мы эти слова зачитываем. Сейчас читать нечего, поэтому слушаем обещанную Люсю Чеботину.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Школьники Анадыря посетили ключевые предприятия региона. Как сообщило окружное правительство, для девятиклассников местных школ организовали ознакомительные экскурсии в морской порт и на теплоэлектроцентраль. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели профориентации по инициативе окружного управления молодежной политики. Ребятам показали, как происходит доставка товаров, а также продемонстрировали, как генерируется тепло и электричество для города. Сотрудники предприятия рассказали о специфике своей повседневной работы и необходимых для этого навыках. Начальник управления Хасан Маликов отметил, что такие встречи помогают подросткам увидеть работу организации изнутри. По его словам, этот опыт позволяет ребятам лучше понять собственные интересы и осознанно выбрать будущую профессию. Мальчики обогнали девочек на Чукотке. За 9 месяцев в регионе родились 380 детей, 193 сына и 187 дочерей. Разница небольшая, но заметная. Такие данные приводят окружное управление, которое курирует ЗАГС и архивы. Мамы чаще всего в возрасте от 18 до 29 лет, папы 30-39. Родители выбирали разные имена. Сыновей называли Амиром, Артемом, Алексеем, Александром, Егором. Дочерей Алиной, Аделиной, Ариной, Варварой и Василисой. За тот же срок зарегистрировали 175 браков. Мужчины чаще женились в 18-24 года и 30-39 лет. Женщины выходили замуж в 18-29 и 40-49 лет. За аналогичный период прошлого года родилось 396 малышей, из них 207 мальчиков и 189 девочек. За 9 месяцев 2025 года заключили 218 браков. Другим новостям. В России впервые введут особый режим охраны для водно-болотных угодий. Как сообщает Минприроды, для таких территорий установят специальный статус и режим охраны. К особо ценным отнесут водные объекты и участки суши, важные для размножения, отдыха и миграции водоплавающих и околоводных птиц. Один из основных критериев – численность птиц. Не менее 20 тысяч особей одновременно, либо не менее 1% гнездящейся популяции вида. Ранее Минприроды подготовила законопроект о национальной системе защиты угодий взамен Рамсарской конвенции, из которой Россия вышла в прошлом году. Глава МИД Китая Ван И заявил, что доверие и сотрудничество между КНР и Россией стали прочнее. По его словам, Си Цзиньпин и Владимир Путин поддерживают тесные контакты, выводя отношения на новый уровень. Стратегическое доверие крепнет, сотрудничество во всех сферах становится устойчивее, многосторонняя координация теснее. Ван И передал приветствие Си Цзиньпину Путину, отметив, что при лидерстве обеих стран Китая и России неизменно развивают долгосрочное партнерство и двусторонние отношения. Также китайский министр поздравил Россию с успешными сентябрьскими выборами в Госдуму, подчеркнув, что результаты отражают волю народа. И завершение выпуска. Специалисты Московского физико-технического института создали алгоритм HARP. Он сжимает языковые модели без потери точности. Технология вдвое ускоряет систему искусственного интеллекта и снижает нагрузку на дата-центры. Метод переводит нейросети с 16-битной точности на 2-4-битную. После сжатия модель работает быстрее и занимает меньше памяти. Обучать ее заново не нужно, достаточно калибровки. Алгоритм встраивается в существующие методы сжатия и улучшает их результат. Он создан в рамках подготовки мер защиты дата-центров Минцифры совместно с Минобороны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи.

0: слезы высохли, и плакать мы точно не собираемся, особенно сегодня. Ну, есть исключения, если только выйти на улицу и широко раскрыть глаза, тогда захочется плакать, потому что ветер будет раздражать слезные протоки, и тогда точно слезы вернутся. Пока же предлагаю вспомнить, что сегодня 13 октября, отмечается Международный день скептиков. Мне кажется, здоровое сомнение – штука полезная, помогает не верить сомнительным новостям и обещаниям начать новую жизнь с понедельника. Дорогие скептики, железобетонных вам фактов, критического мышления и поменьше поводов для разочарований. А вот в чем сомневаться точно не приходится, так это в чукотской осени. За окном в Анадыре совсем стемнело, заметно похолодало на градуснике. Формальные плюс 3, по ощущениям леденящие минус 9. Никаких иллюзий, зима наступает. На часах 18:07 и вторник продолжается. У микрофона по-прежнему Арина Перепелкина. Всем доброго вечера. С огромным удовольствием приглашаю вас остаться с нами. Отогреваемся хорошими треками. И даже если скепсис не отпускает, остаться собственными мыслями и красивой мелодией всегда отличная идея.
1: Радио «Пурга».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ваши золотые украшения утратили былой блеск. Но не спешите в ювелирную мастерскую. Есть мощное чистящее средство из того, что есть под рукой. Возьмите мисочку и смешайте зубную пасту, немного поваренной соли, каплю средства для мытья посуды и немного столового уксуса. Полученную пасту используйте для чистки. Опустите потускневшие изделия в эту смесь и оставьте на некоторое время. Долго ждать не нужно. Затем аккуратно извлеките украшения и тщательно протрите их мягкой салфеткой. Вы увидите, как ваше золото снова засияет ослепительным блеском.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Анжелика Варум и ее утонченная музыка. Я хочу продолжить о великой силе звуков. Ученые тут выяснили, что музыка способна напрямую влиять на наше восприятие температуры. Оказывается, под теплые ритмичные треки мозг начинает активнее гонять кровь, и нам физически кажется, что вокруг потеплело на пару градусов. Мне кажется, для нас на Чукотке, когда за окном по ощущениям минус 9, а иногда и ниже, такой аудиообогреватель буквально вещь первой необходимости. Так что продолжаем сеанс климатического самовнушения и включаем внутреннее лето на максимум, потому что предлагаю прямо сейчас послушать Джонни и его ультралетний хит «Воздушный сарафан». Согреваемся прямо сейчас вместе с радио Пруга.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление. Так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
0: Территория мужчин.
1: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ираклий и Лика Стар с треком «Луна». Романтично, таинственно, космично. Правда, современные исследователи всю поэзию вокруг ночного светила методично рушат. Ученые выяснили, что лунная пыль на самом деле пахнет сгоревшим порохом, а из-за микрочастиц земного кислорода Луна вообще постепенно ржавеет. А вот теперь представьте, в древности на Востоке самым изысканным комплиментом для девушки было назвать ее «Луналикой». Как бы это звучало с точки зрения науки? «О, любимая, ты прекрасна и пахнешь, как ржавая хлопушка». Романтично? Едва ли. Но истинную восточную страсть никакими сухими фактами не испортишь. Если уж и петь о любви к прекрасной даме, то со всем жаром, драмой и восточным размахом. Группа «Премьер-министр» и их нестареющая восточная песня прямо сейчас на радио «Пурга». Встречайте

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.
1: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Тамагочи, когда мы искренне привязываемся к цифровым объектам и программам, о которых нужно регулярно заботиться. Вы скачали приложение для утренних пробежек, где за каждый пройденный километр растет виртуальный лес. Однажды вы пропускаете тренировку из-за лени, а вечером ловите себя на странные мысли. Вам искренне жаль ваши цифровые елочки. Вы даже открываете окно, чтобы подышать вместе с ними. Или вы покупаете домой робот-пылесос, даете ему имя, например, Жорик. Когда он застревает под диваном, путается в проводах и жалобно пищит, вы бросаете важные рабочие дела и бежите его спасать. Вы испытываете настоящее облегчение и даже гладите его пластиковый корпус, когда он снова едет по комнате. Мозг здесь не сошел с ума. Эволюция просто не успела обновить прошивку под цифровую эпоху. Для лимбической системы, отвечающей за эмоции, нет принципиальной разницы, кого спасать. Живого котенка или пиксельного зверька. Сам факт регулярной заботы и вложенных усилий запускает выработку гормонов привязанности – окситоцина и дофамина. Мы биологически запрограммированы любить то, во что инвестируем свое время и внимание. Ну вот вам совет на день. Используйте этот баг себе на пользу. Если не можете заставить себя учить язык или делать зарядку, то скачайте приложение с виртуальным питомцем, чье здоровье зависит от ваших привычек. Мозг с радостью будет выполнять скучную рутину ради спасения цифрового друга. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто реализовал древний инстинкт заботы, случайно перепутав биологический объект с компьютерным кодом. А мы с вами теперь знаем, регулярная забота и вложенные усилия превращают любую бездушную программу в настоящего друга.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.

0: Анна Немченко убеждала нас, что танцпол везде звучит как отличный жизненный девиз. По крайней мере, до тех пор, пока ты не начинаешь невольно отбивать ритм ногой в очереди на кассе или пытаться исполнить сложный па в переполненном транспорте. Вообще, мне кажется, любой танец – это вообще экстремальный вид спорта. У нас главная цель – просто элегантно не замерзнуть. На часах 18.52 предлагаю не мерзнуть. В эфире радио «Пурга», и на связи будет группа «Градусы». Ребята, настоящие мастера современного поп-рока, будут нас разогревать своими градусами. Трек так и называется «Градус 100». Ну, а я к вам вернусь в новом часе. Не теряйтесь.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке наградили лучших организаторов летних языковых площадок. Как сообщает Институт повышения квалификации, завершился региональный конкурс «Территория родного языка». Дипломом второй степени в номинации «Чукотский язык» награждена Саглара Старова из Анадырского детского сада «Парус». Третье место в категории «Эскимосский язык» заняла учительница из села Сиреники Татьяна Олейникова. Особой благодарности удостоились руководитель школы села Энмилен Людмила Родионова и педагог из Игрекинота Светлана Волкова. По словам заведующей Центром этнокультурного образования Маргариты Днескиной, ключевой целью инициативы было предотвращение разрыва связи между поколениями через живое общение. В течение всего лета участники совместно со старожилами придумывали национальные игры, учили новые слова и слушали истории предков. Организаторы подчеркивают, что сохранение языкового разнообразия невозможно без командной работы. В Анадыре после ремонта вновь заработал детский бассейн. Как сообщили в правительстве региона, дворец детского и юношеского творчества снова принимает посетителей. Здесь завершили очередной этап обновления бассейна. Специалисты сняли старую плитку, подготовили чашу и уложили новое покрытие. Оно отвечает требованиям безопасности для спортивных объектов. Кроме того, провели работы, которые должны улучшить эксплуатацию бассейна. Ремонт продолжил модернизацию, начатую в 2025 году. Тогда во дворце масштабно обновили систему подготовки и очистки воды, чтобы повысить ее качество и надежность оборудования. Новый этап помог сделать место для занятий более удобным и безопасным. Работы поддержали Департамент образования и науки и администрация Анадыря. Ремонт прошел в рамках работы по развитию и обновлению инфраструктуры дополнительного образования в столице Чукотки. Во Владивостоке более 24,5 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключение затронуло 142 многоквартирных дома, 6 частных домов и 6 социально значимых объектов. Причиной аварии в ведомстве назвали неблагоприятные погодные условия. Энергетики устраняют последствия, сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Ранее синоптики предупредили о сильном ветре, дождях и похолодании в Приморье. Производство зерна в России по итогам прошлого года на 72,5% превысило внутреннее потребление. По данным Росстата, урожай стал третьим по объему за всю историю наблюдений. Установлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу. В 2025 году производство зерна превышало потребности в 47 регионах. В Карачаево-Черкесии показатель достиг 466%, в Ставропольском крае 420%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что к настоящему моменту российские аграрии обмолотили зерновые с 90% площадей, собрав более 126 миллионов тонн. Темпы уборочной кампании в России в текущем сезоне существенно превышают прошлогодние. И завершение выпуска. На Международной авиационно-космической выставке Air Show China представят более 3000 единиц техники. По словам руководства Китая, доля впервые демонстрируемых экспонатов составит около 10%, а в основной выставочной зоне покажут более 170 самолетов. В авиашоу примут участие пилотажные группы из Китая и других стран. Крупнейший в КНР салон проводится в Джухае с участием сотен компаний, включая российские оборонные предприятия. В этом году он проходит в 16-й раз с 7 по 13 декабря. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: комната культуры. И не только синие звезды, а еще малиновая луна ждет вас, друзья, в этом часе. Поэтому оставайтесь с нами. 13 октября на календаре. День побалуйте себя. Между прочим, день собрал в себе еще и день шоколадного дрожжей M&M's и день йоркширского пудинга. Так что сегодня обязательно сделайте себе что-нибудь вкусненькое на ужин. Не забудьте потом заварить некрепкий чай. Ну и на улице как раз повод для углеводного релакса 100%. В Анадыре формальные плюс 3, но из-за ветра ощущается минус 9. Нос лучше лишний раз не высовывать. На часах 19:08. В студии по-прежнему Арина Перепелкина. Вторник продолжается, как и музыка на радио Пурга.
1: И золото добывается веселее. Радио Пурга.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, металлический четвероногий аппарат делает первый шаг, спотыкается о кабель и с грохотом падает на бок. Но вместо того, чтобы ждать помощи оператора, он начинает нелепо дрыгать лапами, ищет точку опоры и через секунду уже снова стоит на ногах. Он не был запрограммирован на это конкретное движение. Он сам на ощупь понял, как работает гравитация. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про роботов-собак, которые учатся ходить и вставать после падения методом проб и ошибок, как маленькие дети. Речь о реальных прорывах в области обучения с подкреплением, от передовых лабораторий Цюриха до исследовательских центров США и Китая. Инженеры больше не пишут жесткий код для каждого сустава и шага. Они загружают мозг робота в виртуальную симуляцию, где тот миллионы раз падает, кувыркается и застревает, пока нейросеть не найдет идеальный баланс. А затем этот накопленный опыт просто переносит в физический мир. В швейцарской высшей технической школе Цюриха роботы осваивают бег по пересеченной местности, интуитивно подстраивая лапы под скользкие камни и рыхлую грязь. В Америке четвероногие машины учатся компенсировать резкие толчки и открывать двери, просто анализируя обратную связь от своих гироскопов и датчиков веса. И да, такой подход полностью меняет всю робототехнику. Алгоритмы изначально не знают, что у них четыре лапы, они просто ищут способ переместить корпус из точки А в точку Б, иногда придумывая совершенно неочевидные и странные стили ходьбы. Обучение в виртуальной симуляции занимает считанные часы, хотя в реальности на это ушли бы годы и тысячи сломанных деталей. А сами машины развивают настоящую мышечную память сервопривода, запоминая, как правильно переносить вес при внезапном порыве ветра. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы завели себе такого металлического питомца? Или боитесь, что однажды он решит, что люди ходят слишком неоптимально?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: неделе мы на века останемся вместе с этой песней от Ильи Лагутенко. И наука, кажется, всерьез решила тоже сделать эту самую фантастику, но реальностью. Тут в СМИ подсчитали, Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей. Представляете? И уже больше 100 человек у нас официально отправили свои тела в криокамеры с жидким азотом при температуре минус 196 градусов в надежде проснуться через пару сотен лет в прекрасном далеко. Хотя, мне кажется, нам такая процедура кажется странной инвестицией. У нас зимой легкую криозаморозку на автобусной остановке можно оформить совершенно бесплатно. Интересно только, каким крионавты представляют этот дивный новый мир. Наверное, сплошная романтика, космические дали и жизнь на каких-нибудь сказочных планетах. Об одной из них будет сейчас петь группа «Моя Мишель».
1: Радио

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Ольга Попова. Безопасность, ответственность, осознанность – три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном», посвященного безопасности в сети интернет. Цель раскрытия темы – способствовать формированию в наших детях таких ценностей, как жизнь, гражданственность и ответственное отношение к собственному поведению в цифровой среде. Что отличает человека, который умеет безопасно жить в современном мире? Осторожность, знание правил, критическое мышление? Безусловно. Но есть качества, которые объединяют всех, кто не становится жертвой обмана. Это осознанность. Именно она заставляет человека не просто доверять первому впечатлению, а задавать вопросы. Кто это? Зачем ему это? И что будет дальше? Интернет сегодня – это не просто развлечение, а полноценная часть жизни, где каждый наш шаг оставляет цифровой след. И то, насколько грамотно мы себя ведем в этой среде, напрямую влияет на нашу безопасность и благополучие. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над такими вопросами. С какими опасностями можно столкнуться именно в социальных сетях? Почему в интернете так легко попасть в ловушки мошенников? Как вы проверяете, безопасно ли то, что вам пришло в личном сообщении? Что может заставить вас нажать на ссылку или отправить что-либо незнакомцу? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Скрытый, незаметный, повсеместный. Эти слова по праву можно отнести к главной угрозе современного интернета. Вот лишь несколько фактов, которые заставляют задуматься. Социальная инженерия – одна из самых хитрых и распространенных угроз. Преступник взламывает не компьютер, а нас. Нашу доверчивость, желание быть своим в компании или получить что-то быстро. Мошенники часто играют на эмоциях. Под давлением человек сообщает ту информацию, которую следовало бы скрывать от посторонних. Смартфон – это компьютер, который круглосуточно собирает информацию о своем владельце. Фото, переписки, увлечения, места, где он бывает. Все, что попадает в сеть, формирует уникальный цифровой след. По нему можно создать цифрового двойника, и неизвестно, как его используют. Даже самая безобидная просьба просто сделать фотографию может насторожить, особенно если речь идет о мостах, железнодорожных переездах или других важных объектах. В современном мире навыки безопасного поведения в сети становятся такими же важными, как умение читать и считать. Оказывается, и сегодня интерес к этой теме только растет. И не только потому, что это важно для личной безопасности, но и потому, что именно в этой области можно по-настоящему защитить себя и своих близких. Цифровая среда – это уже не просто переписка и игры. Это высокотехнологичное пространство, где ежедневно совершаются миллионы операций, где каждое наше действие требует ответственности. Ежегодно тысячи людей становятся жертвами мошенников только потому, что вовремя не остановились и не задали себе простой вопрос: а зачем ему это? Осознанность – это не просто взрослое качество. Это мощный инструмент, который помогает человеку защитить свои деньги, репутацию и безопасность от личных аккаунтов до государственной безопасности. А шанс развить эту суперспособность и применить ее для защиты себя и других есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

Группа «Любые» их ребята с нашего двора. Классическая ностальгия, гитара, потрепанные лавочки, разговоры за жизнь до самой темноты. Ну и да, я так думаю, что еще и желание получить ту самую романтику, так сказать, обсуждение тех самых времен. На часах уже 19:42. Мне кажется, в реальной взрослой жизни формат дворовых посиделок претерпел сильные изменения. Теперь это больше родительский чат дома, обсуждение шлагбаума, ну и прочее. Вкусы у ребят со двора всегда были полярными, пока одни заслушивали русский рок, другие тайком мечтали о блеске винила, зеркальных шарах и европейском шике. Поэтому предлагаю свернуть в это направление. Да, друзья, с лавочки у подъезда прямиком в ослепительный танцпол конца 70-х, абы их бессмертный хит «Вуле-Ву» для всех, кто слушает живое радио Чукотки.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пруга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пруга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Анюйск завезли 10 тысяч тонн арктического дизеля. Нефтебаза Чукотснаба получила весь запланированный объем топлива для Билибинского района. Горючее будут хранить до открытия зимников, а затем на машинах доставят в труднодоступные села. Перевозки организовал единый морской оператор «Росатом Арктика». В дальнейшем схему планируют использовать и для доставки сухих грузов. Первую партию чукотской оленины направят жителям и социальным учреждениям. 50 тонн мяса заготовили предприятия «Чаунская» и «Амгуэма». Они первыми завершили забой в округе. Остальные предприятия приступят к заготовке позже, когда похолодает. Окружную кампанию завершат к концу декабря. За сезон на Чукотке рассчитывают заготовить примерно 147 тонн мяса. Предприятие «Росатома» объявило тендер на изучение чукотского месторождения. Эльконский горно-металлургический комбинат проводит конкурс на исследование рудного поля ДОР. Участник находится в 350 километрах от Эгвикинота. Подрядчику предстоит определить правила будущей добычи и рассчитать количество золота. В стратегии развития компании указано, что промышленное освоение этого участка планируется начать в 2031 году. Школьники Анадыря посетили ключевые предприятия региона. Для девятиклассников организовали ознакомительную экскурсию, показали работу морского порта и теплоэлектроцентрали. Сотрудники предприятий рассказали о специфике своей повседневной работы и необходимых для этого навыках. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели профориентации. Чукотские школьники отправятся на всероссийский слет. Команда из угольных копий стала победителем отбора на 4-й слет «Хранители истории». Мероприятие пройдет с 12 по 15 ноября. Руководитель группы Гульнара Кучукова отметила, что победа является результатом планомерной работы по сохранению исторической памяти. Организаторами форума выступает движение первых совместно с Юнармией России. Окружная спортшкола ждет своих чемпионов. Учебный год уже начался, но свободные места еще есть. В учреждении занимаются более 700 учеников, прием продолжается. Особым спросом пользуется единоборство. Свободные места есть в боксе, греко-римской борьбе, дзюдо, кикбоксинге, тяжелой атлетике и игровых видах спорта. Окончательные списки групп сформируют к концу октября. В Анадыре пройдет городское первенство по шахматам. 17 и 18 октября юные игроки встретятся во Дворце детского и юношеского творчества. Соревнования пройдут в 6 возрастных категориях. Для участия нужно до пятницы заполнить электронную форму. Победителей и призеров наградят медалями и памятными призами. Соревнования организует городское управление по соцполитике и Федерация шахмат Чукотки. И на сегодня это все. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами до завтра.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Она собиралась испечь обычное шоколадное печенье, но шоколада для выпечки не хватало. И вместо того, чтобы идти в магазин, она взяла обычную шоколадную плитку, поломала ее и бросила кусочки в тесто. В студии Борис Медведев. Расчет здесь простой. Шоколад должен растопиться, он не растопился. Именно поэтому все получилось. 1930 год. Рут Уэйкфилд владеет рестораном Toll House Inn в Массачусетсе. Она готовит печенье с шоколадным вкусом. По рецепту нужен специальный шоколад, который должен полностью раствориться в тесте, но в какой-то момент его не оказывается под рукой. Уэйкфилд берет обычный шоколад, ломает его на кусочки и добавляет в тесто. Она ожидает, что во время выпечки он растает, но кусочки сохраняют форму. Печенье достают из духовки. Внутри мягкое тесто и отдельные кусочки шоколада. А посетителям так-то нравится. Очень. Новый рецепт быстро становится популярным. Компания Nestlé получает разрешение использовать рецепт на упаковке своего шоколада и начинает выпускать его в специальном виде, уже с насечками, чтобы было проще ломать на кусочки. Так случайная замена ингредиента превращается в отдельный вид печенья. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Дрегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки и начнем. Сегодня сделаем некоторые заготовки для быстрых завтраков или перекусов. Что может быть вкуснее, чем свежий хлеб или ароматный тост с маслом? А если масло с добавками? А если с разными? И каждая есть у вас в холодильнике, и вы выбираете, какое намазать по настроению. Идеально же? Тогда приступим. Выбирайте проверенное и вкусное сливочное масло жирностью 82,5%. Возьмем одну пачку, выложим в глубокую тарелку и оставим нагреться при комнатной температуре до мягкости. А теперь выберите одну из следующих добавок, мелко порубите и смешайте с маслом. Вариант номер один. Укроп, петрушка, 1 чайная ложка лимонной цедры и сухой эстрагон. Вариант номер два. Каперсы, оливки и тмин. Вариант номер три. Вяленые томаты, паприка и чеснок. И еще один вариант. Укроп и мякоть авокадо. При желании можно добавить в любой из выбранных вариантов мелкую морскую соль. Храним масло в стеклянной герметичной емкости в холодильнике 2 недели или в морозилке до 3 месяцев. Сделайте сразу несколько вариантов и будете обеспечены бутербродным ассорти не на один день. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Радио Пурга.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Все, что, все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извиняюсь.
1: А все уже.

0: Открытый космос.
1: Марс настолько холодный, что там действительно бывает снег. Но он совсем не похож на тот, который мы знаем. В студии Борис Медведев. На полюсах Марса зимой выпадает углекислый снег. То есть вместо обычной воды из атмосферы оседает замерзший углекислый газ. Температура становится настолько низкой, что газ превращается в лед. А весной происходит обратное. Лед не превращается в жидкость. Он сразу переходит обратно в газ. Причем этот процесс может происходить взрывообразно. Под слоем льда накапливается газ, давление растет, а потом он прорывается наружу, выбрасывая песок и пыль. Получаются своеобразные марсианские гейзеры. На Земле снег весной просто тает, а на Марсе буквально взрывается. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Откуда взялась вражда котов и мышей, и почему коты охотятся на грызунов, даже если не голодны? Для кошек охота – это не просто способ добычи пищи, это способ быть кошкой. Охота стимулирует мозг, помогает сбросить накопившуюся энергию и удовлетворяет врожденную потребность в контроле над территорией. Мышь, или даже просто перо на веревочке, становится жертвой не ради еды, а ради процесса. Кошка чувствует прилив дофамина, гормона удовольствия, никогда ест, а когда крадется, наблюдает, замирает и бросается. Так что если ваш пушистый охотник носится по дому, за фантиком или часами подкарауливает невидимую добычу под диваном, это древний инстинкт, живущий в изящных лапках и ярких глазах.

radio.chukotku.ru. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте prochukotku.ru.

Просто так, это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, наугад диктует ритмы яркий свет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Порой, глядя на понравившуюся вещь в магазине, мы не решаемся ее купить по одной причине. Попросту не представляем, как она впишется в наш привычный гардероб. И не будет ли пылиться в шкафу без надобности. Да и стилисты советуют не полагаться на первое впечатление. Драпированный кардиган может смотреться на вешалке очень стильно, а вот фигуре зачастую придает ненужный объем. Кроме того, обычно освещение в магазинах продумано так, чтобы создать максимально лестное отражение в зеркале. Так что выходите из примера в зал, чтобы оценить себя в новом наряде объективно. Если все в порядке, считайте, что выбор сделан наполовину, потому что не менее важно определить, как долго вам вещь прослужит. Не поленитесь прочитать информацию о составе ткани. Иногда продавцы заявляют, что перед вами кашемировый свитер, а потом выясняется, что кашемир в составе лишь 5%, а остальное синтетика. И еще один момент. Если платье или блузка с принтом, то рисунок на стыках ткани должен совпадать. Если же узоры при раскрытии сбились, то это будет выглядеть не слишком опрятно и, более того, выдавать дешевую стоимость вещи. Не успели мы оглянуться, как осень окончательно вступила в свои права. Приходится смириться с тем, что теперь мы одеваемся, задумываясь не только о моде, но и о практичности гардероба. Когда на улице дожди и непогода, лучшим выбором станут практичное пальто, удобная и непромокаемая обувь и, конечно, стильный зонтик. Верхняя одежда в новом сезоне несколько отдает духом старины. Нам предлагают носить пальто и тренчи в ретро-стиле или хотя бы классического кроя. Еще одна очень актуальная вещь сезона – куртка парка. Она прекрасно подойдет для дождливой погоды. Ну и, естественно, классика жанра – кожаные куртки. Они по-прежнему в моде, и, кажется, за них всегда голосует большинство. А вот на цвета классические тенденции не распространяются. Особенно приветствуются экзотические принты и яркие расцветки. Действительно, к чему нам самим сливаться с осенней серостью? Территория женщин.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Evolut показала обновленный Evolut iJoy, который пока не поступил в продажу, да и цены на новинку на данный момент неизвестны. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Evolut представила новый электрический кроссовер iJoy. Как сообщила пресс-служба марки, автомобиль новой генерации создан на платформе Quantum S3. Внешний кроссовер сильно отличается от автомобиля прошлого поколения, представленного в России в 2022 году. У него более современный дизайн, чем-то напоминающий Москвич 3. Однако по сравнению с машиной, выпускающейся в Москве, у iJoy более выразительные кузовные элементы. Например, угловатые колесные арки и передние фары особенной формы. В целом, по своей форме, Evolut iJoy похож на все новые компактные кроссоверы.
0: Под капотом.
1: В новый кроссовер установлен один электромотор, выдающий 163 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час составляет 8 секунд, а заявленный запас хода на полной зарядке до 417 км. iJoy поддерживает быструю зарядку от 30 до 80%, его можно зарядить за 18 минут. У нового Evolut iJoy передний привод. Внутри у кроссовера сплошной минимализм. Там выделяется один большой экран мультимедийной системы, а рядом с ним еще один дисплей, отражающий показатели приборной панели. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. У автомобиля также есть беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два порта Type-C и два источника питания на 12 Вольт.
0: Продано!
1: Старт продаж новинки пока не объявлен, неизвестны и цены на новый Evolut iJoy. Автомобили под маркой Evolut собирают в России на предприятии в Липецкой области. Там же, например, выпускают и премиальные автомобили под брендом Voya. Evolut iJoy прошлого поколения представили в России в декабре 2022 года. Изначально кроссовер получил электродвигатель мощностью 163 лошадиные силы, а также аккумулятор емкостью 53 кВт-часа с запасом хода на 407 км. Затем, в конце мая прошлого года, Evolut объявил, что iJoy оснастили тяговой батареей отечественной разработки. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Знаете ли вы? Копыто лошади является чрезвычайно чувствительным органом. Когда вес животного давит на копыта, из него кровь вытесняется вверх по кровеносным сосудам.
1: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

все, что мне надо.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если подошва утюга покрылась нагаром, который портит вашу одежду, есть очень быстрый способ его удалить. И для этого не нужны чистящие средства. Вам понадобится обычная таблетка парацетамола. Включите утюг на максимальную температуру. Возьмите таблетку пинцетом, ни в коем случае не трогайте ее руками. Аккуратно, но уверенно проведите таблеткой по всей поверхности нагара. Вы увидите, как черные следы буквально тают и исчезают на глазах. После процедуры просто протрите подошву сухой салфеткой. Утюг снова готов к работе.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегая на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине. Тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное — это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
0: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
0: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
0: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню золотистая картошечка на гарнир. Если вы обычно варите пюре или жарите ее, то попробуйте еще и такой вариант. Вам точно понравится. Что нам понадобится? Картофель 1 килограмм. Выбирайте сорт, который не разваривается. Твердый сыр 100 граммов. Мягкое сливочное масло 50 граммов. 3-4 зубчика чеснока. 2-3 столовых ложки оливкового масла. Соль и специи по вкусу. Как готовим? Очищенный картофель режем пополам, если овощи небольшого размера. А если крупные, то делим на небольшие куски. Если у вас есть фигурный нож, используйте его, так будет еще и красиво. В подсоленной воде отвариваем картофель почти до готовности, воду сливаем. Отправляем к картофелю сливочное масло, оливковое масло, измельченный чеснок и специи. Все аккуратно перемешиваем. Теперь выкладываем форму для запекания. Посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке до готовности минут 15. Вот и все. Подавайте с любимым мясом или рыбой и обязательно с овощным салатом или с оленьями. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

недалеко от Хатырки, есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда мы мерзнем, то нос краснеет, а вот пальцы синеют. А почему? Если коротко, то это явление связано с тем, как организм пытается справиться с холодом, регулируя таким образом кровообращение. Когда тело охлаждается, кровеносные сосуды на коже сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла, что помогает сохранить внутреннюю температуру. Однако нос, будучи более чувствительным к холодным воздействиям, в первую очередь реагирует увеличением кровотока. Это явление называется гиперемией, и оно вызывает покраснение носа. В то же время на пальцах рук и ног происходит противоположный процесс. Чтобы сохранить тепло, в более важном органах сосуды на пальцах сужаются еще сильнее, ограничивая приток крови и кислорода. Это приводит к побледнению и даже появлению синевы на коже, состоянию, называемому цианозом.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

Radio Burga.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Как говорится, когда тебе 20, ты можешь одеваться как угодно. Молодость и природная красота перевесят все стилистические недочеты. А окружающие легко простят себе и зеленые волосы, и нелепые значки на свитере. А вот когда женщина перешагивает 30-летний рубеж, относиться к своему имиджу попустительски – настоящее преступление против самой себя. Скорее всего, ваш статус в обществе к этому времени вырос, а значит, нужно менять и стиль в лучшую сторону. Итак, выбрасывайте наследие ваших 20, ведь там по большей части дешевые или поношенные вещи. Ваша задача – подбирать одежду достойного качества с идеальной посадкой. Кроме того, откажитесь от черной одежды в пользу более светлой. Черный, конечно, стройнит, но на этом его плюсы заканчиваются. С возрастом на лице появляются тени и темные круги, и вещи черного цвета лишь сделают на них акцент. Так что выбирайте светлый верх, пастельная гамма отлично освежает. Рваные джинсы – еще одна вещь, с которой стоит попрощаться – они неаккуратно выглядят, и если вы не поддерживаете идеальную физическую форму, то еще и добавляют вам несколько килограммов. С каким цветом волос вы встретили эту осень? Слов нет, особенно эффектно на ярком фоне желтых листьев смотрятся рыжеволосые девушки. В моде практически все оттенки рыжего, от насыщенного медного до светло-медового. Если же вы не можете решиться на такую кардинальную смену имиджа, затонируйте в рыжий цвет хотя бы несколько прядей. Этот прием помогает оживить любой образ и делает прическу объемной. Блонд осенью тоже очень даже актуален. Правда, в этом сезоне ваши волосы должны быть не просто выбеленными, а затонированы в натуральный оттенок – пшеничный, карамельный или русый. Ну и, наконец, если вы останетесь верны натуральному темному цвету волос, придайте ему теплый оттенок – каштановый или шоколадный. Это смотрится очень аристократично и, к тому же, позволяет смягчить черты лица. Территория женщин.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Инженеру нужен был металл для оружейных стволов. Он хотел понять, почему обычная сталь быстро портится. А потом нашел кусок металла, который лежал среди выброшенных образцов. И тот почему-то вообще не ржавел. В студии Борис Медведев. И проблема была в том, что этот металл первоначально считали неудачным. Он плохо подходил для той задачи, ради которой его создали. 1913 год. Англия. Металлург Гарри Брирли работает над сталью для оружейных стволов. Главная проблема – износ. Ствол должен выдерживать огромные нагрузки, а металл со временем портится. Брирли экспериментирует с составом стали, добавляет разное количество хрома,

0: довольно необходимо. Так начинается история нержавеющей стали. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану. Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: знаете ли вы?
1: Лошади любят музыку, при этом вкус их избирателен. Эти животные предпочитают воодушевляющую или успокаивающую инструментальную музыку, но раздражаются во время звучания тяжелого рока.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: baby. I'm a fireball.
1: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
2: Хорошо, включаю.
1: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: RPM.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы делаете глоток. Для вас это просто вода, чтобы утолить жажду. Но сидящий напротив эксперт закрывает глаза, делает паузу и уверенно заявляет, что в этом глотке есть нотки талого весеннего снега, легкая минеральная терпкость и долгое послевкусие древнего гренландского ледника. Это не поэзия и не маркетинговый ход, это строгая профессиональная оценка. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про профессиональных дегустаторов воды, или, как их называют, водных сомелье. Речь о реальной и весьма востребованной профессии. Такие специалисты работают в мишленовских ресторанах Парижа и Токио, в элитных спа-отелях и в лабораториях крупнейших мировых брендов по разливу. Их задача – это оценить воду из альпийских артезианских скважин, вулканических источников Исландии или ледников Патагонии. Они проверяют не только химический состав, минерализацию и жесткость, но и так называемый «ротфил». Это то, как жидкость физически ощущается на языке. Температура при такой дегустации строго регламентирована. Обычно это 15 градусов, чтобы раскрыть истинный профиль вкуса, не заморозив рецепторы холода. И да, эта работа требует ювелирного подхода и строгой дисциплины. Дегустаторы полощут рот исключительно дистиллированной водой между глотками, чтобы полностью обнулить вкусовые ощущения. Они оценивают текстуру жидкости, описывая ее как бархатистую, острую или округлую, точно так же, как это делают с дорогими винами. А их вкусовые рецепторы тренируют годами, запрещая им есть острое, пить кофе или пользоваться парфюмом перед сменой. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы смогли отличить воду из альпийского ледника от обычной фильтрованной слепую?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите удивить гостей быстрой и оригинальной закуской? Приготовьте съедобные корзиночки-тарталетки прямо из обычного хлеба. Сначала возьмите бокал или стакан с круглым горлышком и вырежьте из ломтиков белого хлеба ровные кружочки. Затем с помощью крышки от пластиковой бутылки аккуратно продавите середину каждого кружочка, формируя небольшое углубление. Полученные заготовки отправьте в духовку и запекайте до тех пор, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Осталось только наполнить их любимой начинкой. Идеальная закуска готова!
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Далекие 80-е. Южная Корея. Сеул.
3: Дом профессионального тамады. Брак сват пира.
5: Брак.
3: Ну?
5: В нашей квартире ни копейки денег. Мне не на что купить рис.
3: Но, дорогая...
5: Что, дорогая? Наш маленький сын стал еще меньше. В доме нечего есть.
3: Милая, ну ты же знаешь, последние месяцы, как назло, в городе никто не женится. Что я могу поделать?
4: Да, конец был близок, и тамада брак сват пир уже всерьез собирался податься в рыбаки, если бы не наступило спасительное 14 октября 1982 года.
3: В этот день в Сеуле одновременно вступили в брак 5837 пар, и работа даже самому захудалому тамаде была обеспечена.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня среда, 14 октября. В ночь на вторник Москва пережила одну из крупнейших атак дронов с начала осени. По данным мэра Сергея Собянина, к столице летели 417 беспилотников. Военные уничтожили большинство на дальних подступах, 65 на подлете к городу. Рекордным остается 19-20 сентября, дни, когда в России проходили выборы. Тогда сбили 1600 дронов. Второй налет по числу беспилотников, которые пытались достичь столицы, пришелся на 9-10 октября. Тогда военные нейтрализовали 403 аппарата. Самой массовой за лето была атака 17-18 августа, когда в московский регион пытались проникнуть 620 дронов ВСУ. Поездки на такси с детьми в России могут подешеветь. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект об изменении наценок на такой тариф. Об этом накануне Владимиру Путину доложил глава ведомства Андрей Никитин. Он рассказал и о других важных проектах. В регионах реконструируют аэропорты, там планируют вести посадку на самолет по биометрии. Отдельно говорили о беспилотном транспорте. Беспилотные грузовики уже ездят не только между Москвой и Петербургом, но и по трассе М-12 «Восток». Кроме того, в Приморье строят первый автомобильный мост и пункт пропуска через реку Туманную между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Очередной раунд российско-американских консультаций по устранению двусторонних раздражителей пройдет до конца года. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, точных дат пока нет, но контакты никогда не прерывались. Конкретную тематику дипломат раскрывать не стал, отметив, что Москва ценит результат, а не медийный эффект и не допустит утечек. Кроме того, Рябков заявил об отсутствии договоренности о трехсторонней встрече России, США и Украины по украинскому конфликту. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин обсуждал такую возможность с американским коллегой, но конкретики пока нет. Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за 1000 кубометров. Как пишет ТАСС, причиной стал рекордно низкий уровень запасов в европейских хранилищах перед зимой и продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Днем ранее цены держались около $950. Владимир Путин ранее допускал рост до $1500 за 1000 кубометров. И в завершении выпуска супруги из Урюпинска стали лучшими в номинации «Молодая семья» на федеральном этапе конкурса «Семья года». Как пишет российская газета, церемония прошла в Кремлевском дворце. Георгий и Марина Мамниашвили служат в Федеральной службе исполнения наказаний и воспитывают трех дочерей. Марина – зампред молодежного парламента и солистка Центра культуры. Георгий – ветеран боевых действий и боксер. С 2016 года 11 пар из Волгоградской области побеждали в этом конкурсе. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: И олени пасутся под музыку.

Честно, не знаю, где вы будете завтра в 7.22, но знаю, если вы сейчас слушаете этот выход, где вы находитесь. Находитесь вы возле ваших приемников, и вам я говорю доброе утро, потому что вы слушаете радио «Пурга», живое радио Чукотки, у микрофона Иван Семиклетов. Всем привет, классного вам настроения, среда сегодня, середина рабочей недели, 14 октября. Лолита у нас далее с треком «Offset», Джон Ньюман, «Файста Фэмили», «Маша и Медведи» и многие-многие другие. Обязательно услышим совсем скоро прогноз погоды, и, конечно же, гороскоп будет в этом часе обязательно.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, прогноз погоды на волнах радио Пурга. Одевайтесь теплее, даже когда его слушаете, потому что холодно. В Билибино минус 8, минус 14 к вечеру, обещают синоптики. Ясно, без осадков. Пасмурно сегодня в Анюйске, также холодно, минус 7, минус 10, осадков не будет. В Певеке минус 1, минус 3, облачный, ожидается слабый снег. На Айоне минус 3, минус 5, облачная погода без осадков. В Игликиноте 0, минус 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Биллингсе минус 2, минус 4, облачный, слабый снег. В Марково минус 2, минус 4, значительная облачность без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4, пасмурно и слабый снег. В Проведение 0, плюс 2, переменная облачность без осадков. В Лаврентия плюс 1, минус 1, значительная облачность без осадков. В Анадыре небольшая облачность, осадков не ожидается, ветер северный 7 метров в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радио «Пурга».

0: звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, а она-то ничем не ограничена. Близнецы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же все откладывать? Раки, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ. Львы, не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются. Девы, сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Весы. Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Скорпионы. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы. Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно. Козероги. Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность. Водолеи. Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать. Рыбы. Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-то фантастического.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Внимание у родителей и школьников Чукотки. Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября. Принять участие в ней могут школьники с 1 по 9 класс, а также дошкольники, которым уже исполнилось 5 лет. Олимпиада проходит на образовательной платформе uchi.ru. Это отличная возможность для ребят проверить и закрепить свои знания правил дорожного движения. Заходите на сайт dorogi.uchi.ru и участвуйте в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Инициатор олимпиады – Управление МВД России по Чукотскому автономному округу.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2 80 11.

0: 8.49 на часах студийных. У микрофона Иван Семиклетов. Слушайте вы радио Пурга. Я напоминаю, что середина рабочей недели, среда, сегодня 14 октября. И рабочая неделя не просто так называется рабочей, потому что надо идти из точки А в точку Б, из дома на работу, чтобы деньги зарабатывать. Все мы это прекрасно знаем. И вот сейчас пришло время отправляться, собственно, на ваши рабочие места, чтобы не опоздать, если работаете, конечно, вы с 9 часов утра, как большинство, потому что время поджимает, а опаздывать не надо. Ведь лучше прийти вовремя, даже на минуточку пораньше, чтобы успеть включить приемники, услышать выпуск новостей, который будет в 9 утра. Обязательно Лена Табова вам все расскажет. Ну, а потом снова присоединюсь к вам. Я зовут меня Иван Семиклетов. Всем доброе утро.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотэнерго завершила плановые ремонты на Анадырской ТЭЦ. Оборудование электростанции проверено, сформированы аварийные запасы материалов и топлива. Как отметили в Чукотэнерго, все необходимые мероприятия для бесперебойной работы станции в осенне-зимний период выполнены. ТЭЦ обеспечит бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий отопительный сезон. Сегодня на Анадырской ТЭЦ будет проводиться пуск генерирующего оборудования. В связи с этим у жителей Анадыря и угольных копий с 9 до 18 часов возможны кратковременные ограничения электроснабжения, связанные с переключениями в электрических сетях и настройкой оборудования под нагрузкой. В процессе пусковых работ будет наблюдаться технологический шум. Риски длительных отключений электричества и тепла отсутствуют. В Анадыре пройдет городское первенство по шахматам. 17 и 18 октября юные игроки встретятся во дворце детского и юношеского творчества. Мальчики и девочки будут соревноваться в 6 возрастных категориях – до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Для участия нужно до 16 октября заполнить электронную форму. Без предварительной регистрации попасть на турнир можно будет только при наличии свободных мест. Каждому игроку дадут 45 минут на партию. С первого хода к его времени будут добавлять по 30 секунд. Формат встреч зависит от числа заявок. Победителей и призеров наградят медалями и памятными призами. Соревнования организуют городское управление по социальной политике и Федерация шахмат Чукотки. И к другим новостям. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить меры по снабжению регионов топливом. Такое решение принято по итогам совещания ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве накануне. Профильным ведомствам и компаниям поручено активизировать поставки, сбалансировать производство и потребление нефтепродуктов, оперативно реагировать на колебания и необоснованное завышение цен. В обсуждении участвовали представители Совета Федерации, Госдумы, министерств, отраслевых компаний и глав регионов. Эксперты ожидают снижения ажиотажа на АЗС в октябре, а полного возобновления поставок не раньше ноября. 9 российских туристов, которые были отрезаны паводком в горах Непала, эвакуировали. Об этом пишет ТАСС. Напомню, инцидент произошел на трекинговом маршруте вокруг горы Манаслу. Наводнение разрушило около 40 домов, мост, дороги и тропы. Посольство России в Катманду обратилось к местным властям и запрос удовлетворили. Туристы поднялись выше в горы из соображений безопасности. Прямой угрозы жизни не было. Их эвакуировали армейским вертолетом. И в завершении выпуска российские ученые нашли простой способ синтеза лекарственных молекул. Исследователи из Саратовского и Пермского университета вместе с Институтом биохимии РАН выяснили, что гипуровая кислота при реакции с азотсодержащими веществами образует устойчивые соли. Эти кристаллы хорошо растворяются в воде, не боятся влаги и нагрева до 200 градусов. Из них удобно получать нужные соединения. Открытие ускорит разработку препаратов против инфекций, вирусов и рака. Математическое моделирование уже помогло выделить перспективные образцы. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Ну а если вы далеко, то и вообще ничего страшного на самом деле, потому что настроиться на волны радио Пурга легко и просто. Если вы на территории Чукотского автономного округа 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, 104.7, то волны нашей радиостанции. Если вы где-то за пределами, то интернет вам в помощь. На умных колонках спокойно можно просить включить радио Пурга, либо на нашем сайте радио Пурга, либо в интернете много агрегаторов, где можно слушать радио онлайн, и мы всегда будем рядом, а недалеко, как пела группа Ума Турман. Далее у нас Иракли, в этом часть также Мальгу, Чижико, Лирик, Вячеслав Бутусов и многие другие. Так что, друзья, настраивайтесь на волну, делайте приемники погромче и получайте удовольствие от сегодняшнего дня. А что касается дня сегодняшнего, я напомню, что практически середина осени, но точно середина рабочей недели, 14 октября.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино минус 8, минус 14. Сегодня холодно, по-зимнему ясно, но при этом осадков не будет. Также холодно и в Анюйске, минус 7, минус 10, пасмурно, без осадков. В сравнении Певеки вообще красота и тепло. Сегодня минус 1, минус 3, облачно, ожидается слабый снег. На Айоне минус 3, минус 5, облачно и без осадков. В Игрекиноте 0, минус 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. Слабый снег сегодня в Биллингсе. Облачно там минус 2, минус 4. Точно такие же температуры в Марково. Минус 2, минус 4. Значительная облачность, но при этом без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4. Пасмурно и слабый снег. В Проведение 0, плюс 2. Переменная облачность без осадков. В Лаврентия около нуля. Значительная облачность без осадков. В Анадыре небольшая облачность, осадков не будет. Ветер северный 7 метров в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.
0: Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
2: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
2: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке Лимпопо. Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
2: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем. Заходи.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Гибралтар, Лабрадор, от Вячеслава Бутусова на волнах Живого Радио. А сегодня очень важный день для нашего физического, а то эмоционального ресурса тоже. Во-первых, сегодня, напоминаю, 14 октября, и в этот день отмечается день накопления жизненных сил. Но все мы знаем, что это значит. Упахиваться сегодня не надо. Лучше так, не спеша, делать работу. Я не говорю, что нужно лениться и вообще задрать ноги кверху и ничего не делать. Нет, мы делаем работу, просто сильно не напрягаемся и копим. Копим жизненные силы, потому что это невероятно важное. Наш физический ресурс – это фундамент, без которого остальные усилия могут быть малоэффективны. Ну и чтобы накопить этот самый физический ресурс и жизненные силы, есть 4 столба, на которых все держится. Во-первых, это сон. Качественный отдых критически важен. И буквально недавно с коллегами обсуждали вопрос, почему в 6-7 утра просыпаешься такой разбитый? И на вопрос, а во сколько ложишься спать? Ну, в 12, в час. И все, вопрос отпадает сам собой. Потому что качественный сон – это действительно важно. Во время сна организм восстанавливает клетки, нормализует гормональный фон и, ну, буквально очищает наш мозг от токсичных белков. Жаль, не от людей, которые нас окружают. Питание и вода. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, обеспечивает тело топливом. Движение, регулярная умеренная активность и нагрузка, прогулки, йога, танцы улучшает кровообращение, снимает напряжение, поднимает настроение и свежий воздух. Почему мы очень часто призываем вас, если хорошая погода, прогуляться до работы пешком, потому что прогулки помогают снять стресс и проветрить голову. Тем самым мы восстанавливаем и накапливаем жизненные силы.

Убыл с треком «Пой меня», ну а подпевать музыки на волнах радио Пруга можно и нужно, и пританцовывать тоже, можно даже всем коллективам. Кстати, по поводу коллектива наткнулся на одну статью, где, оказывается, многих людей, которые устраиваются на работу, раздражает, когда во время собеседования говорят, что мы одна большая семья, это главный Red Flag вакансии, пишут они, когда обещают дружный коллектив и семью. На втором месте по раздражительности требования к стрессоустойчивости, потому что стресса и так хватает в мире, а тут еще тебя заставляют быть устойчивым к нему. Ну а на третьем месте переработки и готовность быть на связи 24/7. Ну и еще недовольные пишут, что когда обещают зарплату по договоренности. Вот они, главные раздражители людей, которые устраиваются на работу. А у вас как в коллективе? Большая дружная семья или нет?

Ну а если устануть, я считаю, то лучше в волнах радио Пурга. Во-первых, безопасно, во-вторых, весело, интересно, музыкально, классно и позитивно. 101.6 FM, 102.8, а на адрес 104.7. Я напомнил, собственно, волны, в которых и нужно тонуть с самого утра, желательно до самого вечера. Ну а далее наши музыкальные островки — это Purple Disco Machine и Kang с треком Substation. И в завершении часа мы обязательно послушаем Женю Трофимова и Комнату культуры, их композицию «Самолеты».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Школьники угольных копий вернутся за парты 19 октября. Очные занятия в Центре образования возобновят после капитального ремонта крыши. Об этом сообщил Владислав Кузнецов, который проверил ход работ во время поездки в поселок. Ремонт кровли вышел на завершающий этап. Уже выполнены стяжка, утепление и гидроизоляция. Подрядчик ускорит темпы, чтобы сдать объект 15 октября. А 19 числа ученики вернутся к занятиям. В качестве компенсации за задержку подрядчик отремонтирует спортзал. Также губернатор посетил новый медицинский корпус у аэропорта, который оснащен аппаратами компьютерной томографии, УЗИ и палатой интенсивной терапии. Помимо этого, глава региона осмотрел дорогу от 10-го причала до федеральной трассы, готовность которой достигла 95%. Объект сдадут до 15 октября, а для прибывающих пассажиров уже построена теплая остановка. Кроме того, проверена работа станции очистки сточных вод, которая была запущена еще в апреле этого года. К 2028 году планируется ввод второй станции для микрорайона Первомайский, что завершит модернизацию системы водоотведения. В Анадыре после ремонта вновь заработал детский бассейн во Дворце детского и юношеского творчества. Специалисты сняли старую плитку, подготовили чашу и уложили новое покрытие. Оно отвечает требованиям безопасности для спортивных объектов. Кроме того, провели работы, которые должны улучшить эксплуатацию бассейна. Ремонт продолжил модернизацию, которую начали в 2025 году. Тогда во Дворце масштабно обновили систему подготовки и очистки воды, чтобы повысить ее качество и надежность оборудования. Новый этап помог сделать место для занятий более удобным и безопасным. Работы поддержали Департамент образования и науки Чукотки и администрация Анадыря. Ремонт прошел в рамках работы по развитию и обновлению инфраструктуры дополнительного образования в столице округа. Отчисленным запретят возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Министерство образования и науки планирует изменить правила перепоступления студентов, отчисленных за дисциплинарные нарушения. Соответствующий приказ ведомства 13 октября приводит ТАСС. Со следующего года меняются и общие правила поступления. История станет обязательным экзаменом там, где ранее вуз выбирал между ней и обществознанием. Математика будет обязательна для всех специальностей в сфере компьютерных технологий и информационной безопасности. Физику придется сдавать на 37 направлениях, прежде всего машиностроительных. Без экзаменов примут только победителей перечневых олимпиад, причем учитываются результаты за 10 и 11 классы. И в завершении выпуска: в Минпросвещение планируют создать единый перечень мультфильмов, книг и игр для детских садов. Основой станут проверенные временем истории, на которых выросло не одно поколение. Министр Сергей Кравцов сообщил, что проект подготовят к началу следующего учебного года и направят рекомендации в регионы. Для школьников перечень фильмов и список литературы уже утвержден. Теперь акцент сделают на дошкольниках. Запрещать ничего не собираются, вопрос лишь в том, кто войдет в экспертный состав. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Друзья, только что с нами поздоровалась Юлиана Карулова. Hello, goodbye, говорит она нам. Я здороваюсь с вами тоже. У микрофона Иван Семиклетов. Слушаете вы Радио Пурга. Далее Айс Гергер и Зивер с треком «Бан». День Си, Вероника Ушолик, Звери, Манбек, Сильбург, Юлия Савичева и многие-многие другие ожидают вас. И, конечно же, в этом чаще сыграем с вами викторину. Не пропустите ни в коем случае.
1: Радио Пурга.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0, минус 2, облачно с прояснениями, без осадков. В Биллингсе минус 2, минус 4, облачно, ожидается слабый снег. В Марково минус 2, минус 4, значительная облачность, без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4, пасмурно, слабый снег. Проведение 0, плюс 2, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 1, минус 1, значительная облачность, осадков не будет. В Анадыре небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7 метров в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню у нас сытная намазка для бутербродов из тунца, маринованных огурчиков и яиц с высоким содержанием белка. На завтрак часто не хочется готовить сложные блюда, которые отнимают много времени. Эту намазку можно сделать с вечера. Очень важно дать намазке постоять хотя бы 5-8 часов перед подачей. Только так все вкусы объединяются в единую картину. Да и по консистенции закуска станет гораздо лучше. Что же нам понадобится? Одна банка консервированного тунца в собственном соку, 2 яйца, 1 маринованный огурец, 70 граммов творожного сыра, маслины без косточки для подачи и салатные листья. Как готовим? Тунца лучше выбрать в собственном соку, но если вам больше нравятся консервы в масле, то готовьте из них. Кстати, вместо тунца вполне можно использовать любую консервированную красную рыбу. Также нам потребуется один большой маринованный огурец или два среднего размера. Конечно, из домашних получается гораздо вкуснее, но если вам доступны только магазинные, выбирайте минимально кислые. Листья салата не дают вкуса, но влияют на оттенок, добавляя красивые вкрапления. А для вкуса и аромата заменить их можно укропом или петрушкой. Альтернатива маслинам – оливки. Или вообще не добавляйте такой ингредиент, если он вам не нравится. Приступим. Тунца перекладываем в чашу блендера и немного измельчаем. Секунд 20 на максимальной скорости. Если очень плохо перемешивается, добавляем 2-3 столовых ложки сока от консервов. Выкладываем крыбий, огурцы и яйца. Еще раз измельчаем на минимальной скорости. Добавляем листья салата или другую зелень. Снова измельчаем. В конце добавляем творожный сыр и еще раз взбиваем до однородности. Готовую смесь раскладываем по стеклянным баночкам и ставим в холодильник минимум на 5 часов. После намазываем на бутерброды, посыпаем небольшим количеством зелени и подаем к столу. Простой вариант экономии времени на приготовление завтрака или перекуса уже у вас готов. Приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

Друзья, сегодня отмечается Всемирный Международный День Юлы. И если вам на месте не сидится и крутитесь вы как волчок с утра до вечера, то это ваш праздник. И я вас с этим поздравляю. Энергии у вас много накопили, видимо, жизненных сил уже с утра, что не устаете. И как волчок, как та самая юла, крутитесь сегодня весь день. Ну и заряжайте других на такой же позитивный и классный настрой.

Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101,6 FM.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

Друзья, а пока что викторина «Езда по правилам» не начинается. Мы ждем по-прежнему того самого счастливчика или счастливицу. Кто-то звонит к нам первый, правильно ответит на вопрос и получит свои 20 литров бензина либо дизеля. Напомню, телефон прямого эфира 20600. Звоните, участвуйте в викторине. Конечно же, отвечайте правильно на наши каверны, в том числе вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Ждем ваших звонков прямо сейчас.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам», и сегодня вместе с нами играет Наталья. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Хорошее. У меня вот такой к вам вопрос. Вы когда-нибудь автобус водили?
2: Нет.
1: Хотели бы попробовать?
2: Нет, наверное, боюсь.
1: Почему?
2: Большой, длинный.
1: Давайте так, хотели бы...
2: на поворотах.
1: Хотели бы водить автобус на абсолютно пустой дороге?
2: Да.
1: Ну вот... Это на самом деле отрадно и похвально, что заботитесь о здоровье, безопасности других. Но сегодня все-таки, хоть и в фантазиях, но нужно быть водителем автобуса. Вы готовы?
2: Да.
1: Но сначала вопрос, а потом уже будете решать, куда вы на нем поедете. Кому нужно уступить? Сегодня вам нужно представить себя водителем автобуса. Вы за рулем синего автобуса подъехали к перекрестку, чтобы повернуть налево. Кому придется уступить дорогу? Есть даже варианты ответов. Первый. Водитель автобуса может продолжить движение без остановки. Второй. Водитель автобуса может продолжить движение без остановки перед стоп-линией, при необходимости уступив дорогу легковому автомобилю. И третье. Водитель автобуса может продолжить движение, предварительно остановившись у стоп-линии и уступив дорогу легковому автомобилю. И четвертое. Водитель автобуса может продолжить движение, предварительно остановившись у стоп-линии и уступив дорогу легковому автомобилю и грузовику.
2: Мой вариант 2.
1: Почему?
2: Потому что светофор включен, то есть перекресток регулируемый. Стоп-линия тут однозначно не работает.
1: Так.
2: Получается, при повороте налево у меня появляется помеха справа. Я должна уступить легковому автомобилю при необходимости.
1: А грузовику?
2: Нет.
1: Не должны, да?
2: Нет.
1: Окончательный ответ?
2: Да, второй.
1: Смотрите, вы за рулем автобуса, он большой.
2: Будем стараться.
1: Может, лучше надеюсь, легковой вам уступить?
2: То есть, получается, 2, я уступаю легковому автомобилю. При необходимости, да.
1: Принимаем ваш ответ и прочитаем правильный. А звучит он так. На перекрестке работают светофоры, следовательно, он является регулируемым, как вы и сказали, и водители вправе игнорировать знаки приоритета. При повороте налево по зеленому сигналу светофора пункт 14.4 требует уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Сигнал светофора с направления движения легкого автомобиля водителю автобуса неизвестен, поэтому, въехав на перекресток, он должен убедиться, что водитель легкового автомобиля не начал движение и после этого завершить планируемый маневр. А на грузовик мы вообще внимания не обращаем. А обращаем внимание на то, что вы сегодня победили!
2: Ура!
1: Я вас поздравляю, и мы ждем приветов.
2: Привет всем жителям Чукотки, кто слышит. Всем хорошего настроения, середина недели.
1: У вас настроение
2: к концу недели
1: улучшилось?
2: Да, еще больше.
1: Ну, это самое главное. Еще раз вас поздравляем с победой. Звоните, участвуйте. И, конечно, спасибо же, так же хорошо знаете правила дорожного движения, как вы знаете в наших викторинах, точнее, в наших вопросах. И это касается, на самом деле, всех наших слушателей. Неважно, автомобилист вы или пешеход. Потому что как только вы подходите к перекресткам, регулируемым, нерегулируемым, пешеходным переходам, тротуарам, это все проезжая часть, и к ней относится. И правила, в том числе, тоже нужно знать и желательно повторять. И, конечно же, участвовать в викторинах здесь, на волнах Радио Пурга. Отвечать верно и выигрывать 20 литров бензина либо дизеля.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В окружной столице силовики поборются за Кубок ГТО. На старт недельного фестиваля вышли 4 команды. Росгвардейцы, военнослужащие, спасатели и судебные приставы. Как сообщают Вести Чукотка, открытие в минувший понедельник прошло во Дворце детского и юношеского творчества. Каждое ведомство представляют 6 человек, 4 мужчин и 2 женщины. Участникам предстоят подтягивания, отжимания, упражнения на пресс и гибкость, прыжки в длину с места. Также они будут метать гранату и бегать на короткие и длинные дистанции. Результаты оценят в личном и командном зачетах. По словам инструктора регионального центра тестирования ГТО Елены Уразметьевой, участники стали заметно лучше выполнять нормативы.
2: Уровень выполнения, особенно норматива такого, как отжимания, возрос неимоверно. То есть все эти требования, которые необходимы для сдачи норматива, для выполнения данного вида, команды подходят ответственно. Росгвардия ежегодно и на протяжении 4 лет они были всегда первые. В прошлом году МЧС. Но сейчас посмотрим, чей кубок будет и кому он достанется.
1: Итоги объявят следующий понедельник на церемонии закрытия. Победителям вручат медали, грамоты и атрибутику ГТО. А сильнейшей сборной достанется переходящий кубок. Первую партию чукотской оленины направят жителям и социальным учреждениям. 50 тонн мяса заготовили предприятия Чаунское и Амгоэма. Они первыми завершили забой в округе. Остальные предприятия приступят к заготовке позже, когда похолодает. Окружную кампанию завершат к концу декабря. За сезон на Чукотке рассчитывают заготовить примерно 147 тонн мяса. В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черном море. Распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне. Поводом стала атака украинских безэкипажных катеров на танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии 6 октября у берегов Сочи. Экипаж из 23 граждан Индии спасен, возгорание ликвидировано. Власти должны предупредить чрезвычайную ситуацию, снизить возможный ущерб и сформировать оперативные группы для выдвижения в предполагаемые районы действий. Гражданам Черногории понадобится виза для въезда в Россию, как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это ответ за отмену безвизового режима для россиян с 1 ноября. Дипломат отметил, что новые меры сократят турпоток из России, ударят по местному бизнесу и ухудшат инвестиционный климат Черногории. Захарова также указала, что курс на евроинтеграцию не предполагает сохранение нейтрального статуса и выразила надежду, что страны Западных Балкан осознают последствия. И в завершении выпуска. Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом сообщил «Известиям» посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ. Главным условием он назвал урегулирование украинского конфликта. До его завершения возвращение станет крайне сложной задачей. Дипломат отметил, что интерес к российскому авторынку у корейских производителей сохраняется. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Ну и да, расправить два крыла сегодня и лететь вперед навстречу приключениям. Ну и, конечно же, рабочим делам, про них тоже не стоит забывать. Мы же летим над эфиром и обязательно встретим по пути градусника Артема Качера, Энни Лорак, Portugal The Man, Хьюля и многих других прекрасных исполнителей, которые прозвучат здесь, на волнах живого радио, радио Пурга. Также у микрофона, напоминаю, я зовут меня Иван Семиклетов. В ближайший час буду с вами на часах 11.08. Напоминаю также, что 14 октября, сегодня среда, середина рабочей недели.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

друзей громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, сегодня прохладно, в основном везде минус, но тепло всегда у нас здесь, на волнах радио Пурга. Но подробности все-таки о погоде за окном. В Билибино минус 8, минус 4.

0: Сегодня в Лаврентии значительная облачность и без осадков. В Анадыре сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 7 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а чем крокодил отличается от аллигатора? У многих сейчас наверняка возникнет вопрос, а разве это не одно и то же? Нет, парадокс в том, что крокодилы и аллигаторы действительно похожи. Но у аллигаторов морда широкая и U-образная, как лопата. А у крокодилов она острее, V-образная, почти треугольная. У аллигатора, когда пасть закрыта, нижние зубы почти не видно. У крокодила наоборот, его нижние клыки гордо торчат наружу, словно он никогда не закрывает рот до конца. Так что если зверь выглядит как хулиган с наполовину выпавшей челюстью, скорее всего, это крокодил. Аллигаторы в основном обитают в Соединенных Штатах, особенно любят Флориду и Луизиану, а также Китай. А вот крокодилы-космополиты встречаются в Африке, Азии, Австралии и Америке. Особенно страшен нильский крокодил, у него и размер внушительный, и нрав вовсе не гостеприимный.
0: Территория фактов.
2: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: рассказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы. Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий, и коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена. Близнецы. Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем все это откладывать? Раки. Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ. Львы. Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются. Девы. Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся лично вас. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Весы. Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Скорпионы. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы. Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно. Козероги. Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть такая возможность. Водолеи. Сегодня вы можете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы тоже свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать. Рыбы. Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Радио Бурка. На радость всей Чукотки. Радио Бурка.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Gibson Brothers с треком «Куба». Да, может быть, хотелось бы на Кубу куда-нибудь отправиться, понежиться по теплым солнышкам где-нибудь на берегу, но мы все-таки на Чукотке, суровое место, где очень классные теплые люди и невероятно жаркий эфир. Здесь на волнах радио «Пурга». С вами был Иван Семиклетов. Я прощаюсь с вами до завтра в 8 утра. Вернусь к вам, чтобы сказать вам доброе утро. Ну а сейчас уже желаю вам хорошего дня и говорю вам пока-пока.